Ты уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым сегодня.

0: Слушатели издания «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся.

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

раздраженно отвечал: какого черта? Все, что бы я ни делал, был бы полный отстой, а про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур, ватник от Versace подбирал.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

Порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить.

Издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

просто заснул, телефон этого зума. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. В вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

нелюбимых, песни выброшенных прочь, похороненных без имени, замурованных в ночь, песни вычеркнутых из списков, песни саженных на лед, песни больше ненужных звучит, не перестает.

нас хорошая школа, прикуривать от горящих змей, вырвать самому себе сердце, чтобы стать еще злей, держать голову под водой, не давать делать вдох и обламывать лезвие после удара, потому что с нами Бог.

можно долго ждать солнца, глядя слепыми глазами в зенит. У нас внутри был хрустальный колокольчик, на него наступили, он больше не звенит. Эта музыка старее, чем мир, она нелепа и смешна. Но я буду танцевать под нее, даже если она не слышит.

0: твои тайны бытия. Просто посмотри мне в глаза и скажи, что это воля твоя.
1: Я в шоке. Radioshock.ru.

Независимое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow in hometown.

0: представляют.
1: Я модный обозреватель, кутюрный дизайнер, модельер.
0: Оксана Венкина.
1: Очень хочу поговорить о моде.
0: Модный портал.
2: Да, будем рассказывать о моде
0: в прямом эфире.
1: Приветствую вас, мои дорогие радиослушатели. С вами фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Вместе мы «Радио Шок» и «Мода» – волнительное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. И с вами радиопередача «Модный портал», открывающий тайны мира моды. Сегодня в программе вы услышите рубрику «Истории моды» французского модельера Живанши. Рубрику «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Арина Полякова. И подведя итоги передачи, вы узнаете, когда и где следующие модные показы Санкт-Петербурга.
0: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
1: Граф Юбер Джеймс Марсель Тиффани де Живанши – французский модельер, основатель модного дома «Живанши». Его понимание моды воплощает две знаменитые клиентки – актриса Орди Хепберн и первая леди США Жаклин Кеннеди. Правнук французского живописца Пьера Адольфа Бадена Юбер Живанши родился в Бове в протестантской семье. Живанши учился в школе изящных искусств в Париже. После освобождения Франции от нацистской оккупации он вернулся в Париж, где работал ассистентом и учился у таких модельеров, как Жан Фаст, Роберт Пиге, Люсьен Лелонг, Эльза Скиапарелли. В 25 лет открыл собственный дом моды Живанши. На тот момент он был самым молодым из творцов высокой моды. Первая же его коллекция имела успех. Его пресс-агентом и лицом компании стала манекенщица Беттина Грациани. Для нее он создал блузу Беттина – скромную хлопчатобумажную белую блузку с черными белыми валами на рукавах. Воплощением представлений Живанши о том, как должна выглядеть женщина, для которой он создает свои модели, стала актриса Одри Хепберн. Их 39-летнее сотрудничество началось с фильма «Сабрина». Живанши сделал для артистки несколько нарядов, однако был упомянут в титрах, не был упомянут. И в 1955 году Эдит Хьюд, которая была официальным художником по костюмам этого фильма, получила за «Сабрину» премию «Оскар».

0: Джейн стала близким другом Живанши и впредь одевалась только у него, как в жизни, так и в кино. Также участвовала в показах его коллекций. Фильмы «Забавная мордашка», «Завтрак у Тиффани», «Шарада» и «Как украсть миллион», где актриса снималась в нарядах от Живанши, стали символом утонченной элегантности того времени. Другой женщиной, воплощившейся в жизнь Живанши, стала Жаклин Кеннеди. Так, на похоронах мужа президента США Джона Кеннеди она была в платье от Живанши. В 1973 году Живанши начал создавать коллекцию одежды для мужчин и был выпущен третий мужской аромат компании Живанши, созданный парфюмером Полем Леже. Живанши жил в замке, внесенном в список исторических замков, недалеко от Парижа. Выйдя на пенсию, он сосредоточился на коллекционировании бронзовых и мраморных скульптур 17 и 18 веков. Ну а с вами была «История моды». Слушаем дальше.
1: Модный портал в прямом эфире «Радио Шок».
0: С вами «Модный портал» и рубрика «Гости модного портала». Сегодня у нас в гостях Арина Полякова, историк моды, искусствовед, основательница школы истории моды в Дубае, автор книги о доме вышивки «Лисаж», художник по костюмам в кино. Привет, Арина!
2: Добрый вечер, Оксана! Добрый вечер, дорогие друзья!
0: Арина, расскажи, как так получилось, что ты стала историком моды в столь юном возрасте? Ты совсем еще молоденькая.
2: Благодарю за вопрос. Так получилось совершенно спонтанно. Мне всегда нравилась мода, история моды. Все свое детство я занималась музыкой, но любила посмотреть старые голливудские фильмы, как раз с Одри Хёбберн. Это одна из моих любимых актрис. Фильмы, в которых Одри Хёбберн была одета в наряды от Юбера Живанши. Всем я этим всегда вдохновлялась, читала много книг по истории моды. И когда произошла пандемия, очень был моден в то время ТикТок, который у нас сейчас запрещен. Обязательно про это скажу, да, на всякий случай. Мне нужно было тоже что-то снимать, но я не хотела снимать то, что снимают все, вот эти вот тренды. Я начала снимать видео об истории моды, различные рилсы, как это сейчас называют. И одновременно стала еще больше углубляться в эту тему, сидя полгода дома. И потом я поступила на факультет истории и теории костюма. Совершенно случайно, так как я поняла, что мне нужно профессиональное образование в области, что я хочу заниматься этим профессионально, писать книги, создавать научные работы. И буквально уже с первого курса я начала читать свои лекции в России. Уже второй год у меня по 5-6 лекций по истории моды как в России, так и за границей. И я на самом деле очень люблю то, чем я занимаюсь. И, наверное, у многих людей, с которыми я общалась, с пандемии началось вот это вот какое-то творческое развитие и хобби совершенно случайно. Вот, например, у меня художница Юлия Арти, песню, которую мы сегодня будем исполнять с Иваном, она как раз начала рессоздавать свои картины. Вот так вот тоже у меня произошло, да? С историей моды, да.
0: Ну смотри, историей моды ты уже увлекалась, да? Еще прям со школьной скамьи и вообще с детства. У тебя родители тоже увлекались историей моды? Или откуда это пришло?
2: Мама у меня, да, занималась модой, но это было тоже у нее больше хобби, чем дело всей ее жизни. У меня, я говорю, это очень спонтанно получилось.
0: Я хочу быть историком моды, и все, и так пошло, да?
2: Ну да, сначала я хочу быть певицей, так как у меня бабушка была преподавателем музыки, у нее своя студия эстрадного вокала, и я всегда им, я хочу быть певицей, они все такие, ну какой певицей, ну это же нестабильно. И когда я сказала им, что я хочу быть историком моды, ну, это как бы было уже вообще на грани.
0: Ну, все равно ты исполняешь свои мечты, и люди, пожалуйста, наши дорогие слушатели, мечтайте. Потому что Арина вам тому пример. Намечтала и получилось, правильно? А сколько у тебя ушло времени на то, чтобы стать историком моды, да, до восстановления, до того, чтобы ты могла себя назвать, вот от желания до того пути, который ты прошла?
2: Да. Изначально я не называла себя историком моды. У меня был канал, который назывался Shocking Pink в честь цвета культового, который популяризировала Эльза Скиапарелли, один из моих любимых дизайнеров. Именно благодаря ей, наверное, я так люблю моду. Я начала сначала вообще в своем блоге рассказывать про нее. Mm-hmm. У меня сегодня символично на радио Шок микрофон цвета Shocking Pink. Так получилось, что... Какой был вопрос?
0: До восстановления, да? То есть, когда ты... Желание, да? Твое при...
2: И когда я уже начала читать лекции, моя первая лекция вообще была в арт-пространстве моих знакомых, мне нужно было как-то представляться. И я понимаю, что я уже не блогер, так как у меня уже несколько там публикаций, я начинаю писать свою книгу, что это уже больше, чем просто блогер. И я общаюсь, и так получается, что я общаюсь с моим преподавателем, он тоже историк моды, и он говорит: «Ты мой преемник, что вот ты историк моды». И на самом деле, когда человек еще меня не видит, я говорю человеку, что я историк моды, у них какой-то другой образ нарисовывается, что это не молодая девушка.
0: Да-да.
2: И вот так вот получилось, да, что я стала историком моды.
0: Да, историк моды всегда кажется, что это такой человек с опытом, да, такой достаточно прям опытный, да. И когда ты приходишь и говоришь, что ты историк моды, но ты действительно знаешь много-много, столько всего, что, ну, обычный человек не знает. Поэтому можно спокойно называть себя не только историком моды, да, а там еще выше музой всех историков моды. Кстати, а как тебе муза всех историков моды?
2: На самом деле женщин историков моды очень мало, поэтому я не против. Угу. Я так себя и чувствую, потому что у меня много... приятелей историков моды, и это все мужчины.
0: Да-да. Ты их вдохновляешь, да?
2: Ну, сначала я не вдохновляла, они чувствовали очень большую конкуренцию и даже пытались как-то отвести от меня некоторых людей, но потом подумали, что я все-таки ничем не хуже, чем они, хоть я и девочка, и поэтому... А сейчас у нас все гармонично.
0: Приняли в свои объятия.
2: Приняли,
0: так скажем,
2: в свои объятия, мальчики.
0: Арина, расскажи своей семье еще побольше. Чем занимается твой папа, чем занимается мама, чтобы понять, в какой семье ты росла?
2: Мой папа вообще не связан с искусством. Он всегда занимался бизнесом. Мама занималась, тоже у нее был свой бизнес в сфере туризма. Бабушка у меня преподаватель музыки, эстрадного вокала. У нее своя студия эстрадного вокала. И все свое детство я с ней курсировала по разным городам, выступала на различных конкурсах, прошла кастинг на «Голос», записывала свои альбомы, много училась в музыке, выпустила 2 своих альбома джазовых на английском языке. Последний мой альбом был в 2021 году. И сейчас я снова возвращаюсь к тому, у меня такие знакомства вот с Иваном, с Юлей, с рок-тусовкой вообще Санкт-Петербурга, что я снова начинаю возвращаться в музыку. И сейчас неизвестно, останусь ли я все-таки историком моды.
0: Или музыкант историком моды.
2: Или все-таки я стану музыкантом.
0: Арина, скажи, а песни, которые... ты исполняешь, они тоже с ноткой истории моды или нет? Или это просто душа поет?
2: Они с ноткой джаза. А эпоха джаза, 1920-е годы, это как раз моя самая любимая эпоха в истории моды. Эпоха стиля арт-деко. Эпоха не только джаза, но и Чарльстона. Таких нежных, легких платьев с заниженной талией, с бисером. И поэтому мне кажется, что мои музыкальные вкусы, они полностью совпадают с моими вкусами именно в моде и в ее истории.
0: бисер, пайетки, легкий шуршание перышка в волосах.
2: Именно.
0: Да, очень легкая. Я представляю, какая это волшебная будет музыка. Но музыку мы послушаем чуть-чуть позже. А у нас вопросы от слушателей. Арина, какие современные модные тренды, на ваш взгляд, через 20-30 лет будут считаться символом нашей эпохи?
2: Очень трудно ответить, потому что сейчас современные тренды уже, как говорится, новое, все забытое, старое. Если говорить про наши тренды, мне кажется, это будет что-то очень футуристичное, космическое, простое, черного цвета. Классика, она всегда остается классикой. Все равно это всегда будет классика. Как возвращались много лет в моду древнегреческие хитоны во времена Мадлен Вианне. Сейчас у нас это создает прекрасный петербургский модельер Янис Чемолиди. Вот эти вот драпировки, крой по косой. Вот эта вот авангардная классика, мне кажется, она всегда будет в моде. Также вышивка, потому что вышивка, да, сейчас у нас есть музыкальные, говорю, вот сразу на музыкальном радио, у нас сейчас есть вышивальные машины, но все равно в вышивке заложена душа дизайнера, душа любого модельера, и мне кажется, ее тоже никогда невозможно будет заменить.
0: Ну и, наверное, оверсайз, да, наше поколение, это вот такое что-то...
2: Оверсайз уже уходит, мы можем только уходит. Предполагать, да, будет он или нет. Мне кажется, что все-таки все равно оверсайз — это такой тренд, который всем надоест, так же, как и бодипозитив и вот все остальное. Вот это вот все равно всегда мы стремимся к аккуратности, классике и к гармонии.
0: Да, ну все равно через 10 лет он вернется, опять оверсайз, потом опять приталенный.
2: Потом приталенный,
0: и все это повторяется, да, все повторяется, и в зависимости тоже и 20-30 лет это все будет повторяться, просто дополняться какими-то своими тканями чуть-чуть другими, да, более доработанными, более синтетическими, или еще что-то придумают. Сейчас только название ткани, я даже сама начинаю путаться вообще в этих названиях, потому что действительно все смешивается.
2: Да, и сейчас у нас такая эпоха, что уже не так популярны ткани, например, чистый атлас, чистый шелк. В них специально добавляют различные синтетические материалы, чтобы они не мялись, потому что у нас современный мир, что-то погладить нам некогда, мы постоянно куда-то торопимся, и чтобы можно было не гладить, чтобы платье держало форму, мы оставляем... примеси в различных натуральных тканях.
0: А как сейчас красиво хлопок блестит. Разве был такой атласный хлопок раньше? Ну ладно, мы не о тканях, а о музыке. И давайте сделаем, наверное, нашу первую паузу и нашу первую песню, которую мы услышим от Арины и Ивана. Арина, скажешь название?
2: Песня называется «Цунами», написана моим творческим партнером Юлией Арте, художницей из Санкт-Петербурга, с которой мы сейчас создаем первую коллекцию одежды по мотивам ее картин и по мотивам розовых котов. «Рок-коты» называется наша коллекция. Знаменитый герой из картин Юлии Арте «Розовый кот» появляется с рок-гитарой на различных концертах рокеров Санкт-Петербурга.
0: Ну что, готовы слушать?
2: Песня «Цунами».
0: Слушаем.

0: Свободный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Ну а с вами передача «Модный портал» и я, фэшн-ведущий, эксперт моды Оксана Венкина. И сегодня у нас в гостях Арина Полякова, историк моды, искусствовед, основательница школы истории моды в Дубае, автор книги о доме вышивки «Лезаж», художник по костюмам в кино. Арина, я правильно называю вышивку?
2: Да, вышивка «Лесаж».
1: «Лесаж». Арина, а расскажи о своей школе моды в Дубае. Я тебе много раз, когда писала, я такая, я в Дубае.
2: Да, я в Дубае. Два месяца я не в Дубае, я в России. Прилетела на сессию в свой любимый университет промышленных технологий и дизайна. Так получилось, что несколько лет назад мы с мамой приехали в Дубай просто на отдых. Позже мы стали прилетать туда каждое лето. И так получилось, что когда я начала работать в фэшн, я познакомилась с людьми, которые пригласили меня туда сначала читать лекции, а потом я создала там свой такой небольшой клуб и стала уже сама организовывать эти лекции. Это стало достаточно популярной активностью в Дубае, так как очень много женских клубов, которые говорят про психологию, много концертов, но история моды в Дубае такой впервые. Со мной стали работать русские бренды, они стали меня приглашать в качестве лектора, русскоязычная аудитория, чтобы чувствовать себя на какой-то одной волне, комьюнити стала также этим интересоваться, и достаточно быстро я создала там свое достаточно большое комьюнити. Также в Дубае я познакомилась с прекрасным человеком, моим хорошим другом Любовью Боровских, у которой свой дом моды от кутюр, стала работать у нее креативным дизайнером, креативным директором ее модного дома, развивать ее бренд, так как у меня образование еще и креативный директор, я могу на основе знаний истории моды и ДНК модных домов создавать различные изделия для домов моды, так как я вижу все модные дома изнутри. И вот так вот получилось, что вот так вот тепло. Я всегда провожу зиму и осень.
1: И приезжаешь совсем на немножечко к нам в Петербург. А как тебе в Дубае жизнь?
2: Ну, очень комфортно. Я на самом деле не очень люблю зиму. Мне тяжело. Я люблю солнышко. Я больше... У меня такая повышенная работоспособность. Я в жару не умираю, как многие говорят. Мне в жару очень хорошо. Я вдохновленная. Много идей, а когда холодно, у меня как будто все идеи замирают. Поэтому, да, мне очень нравится, очень хорошие люди. Я люблю своих зрителей как в Дубае, так и в России. И мне интересно развиваться на различных площадках, в различных странах, быть международным лектором.
1: Арина, скажи, помимо того, что ты еще работаешь в Доме моды, ты еще создаешь свою коллекцию.
2: Да, совсем недавно я стала создавать свою коллекцию. Это стало моим хобби, потому что история моды — это уже, можно назвать, работа. И когда у меня стало появляться, оно у меня стало все-таки появляться свободное время, мне нужно было чем-то заниматься, потому что я всегда иду вперед, я люблю чем-то заниматься, не люблю сидеть без дела. И я начала просто часами...
1: отрисовывать,
2: да, просто рисовать эскизы и картины художницы Юли Арти, моей подруги, меня тоже вдохновили на создание коллекции. Она тоже захотела стать больше, чем художником, и обратилась ко мне за помощью и с помощью различных лекал, с помощью ее принтов. Они меня очень вдохновляют. И у меня бывали просто дни, когда я просто 4 дня могла сидеть дома и рисовать коллекцию.
1: Скажи, у тебя есть какое-то направление? Ну, вот ты уже вдохновлялась не только картинами, но и брала дизайнера, да, с их историей, или нет? Или ты стиль не учитывала, просто вдохновлялась картинами и шла по-своему?
2: Для своего модного дома я работаю со своими идеями. Конечно, когда я работаю на другой дом моды, я просто перерабатываю их ДНК, потому что у нас сейчас все креативные директора домов моды — это не дизайнеры, это именно люди, которые хорошо знают историю моды, хорошо знают ДНК бренда и работают с ней, передавая бережно наследие бренда из одной коллекции в другую, как это делает Матьё Блази в Шанель, как это делает креативный директор Скиапарелли, мой любимый Дэниел Роузбери, он сохраняет из года в год вот эту вот линию, ключевые элементы. А я сейчас в своем бренде придумываю свои ключевые элементы. У нас, конечно, с Юлией Арти это ее картины, это живопись.
1: И у нас есть еще вопросы. Давай зачитаем от наших радиослушателей. Арина, есть ли исторический костюм или платье, которое вы мечтаете увидеть вживую больше всего?
2: Да, такое платье есть, и я его уже увидела в прошлом году в Эрмитаже на выставке «Мода ар-деко» Назима Мустафаева. Как я уже сказала, ар-деко — это моя любимая эпоха в истории моды. Это платье «Дельфос», созданное модельером Мариано Фортуни. Интересно то, что этого человека можно назвать Леонардо своего времени, потому что он не хотел быть дизайнером, он был художником, он был изобретателем, он был человеком, которому интересно все, и он создал это платье совершенно случайно, так же случайно, как я стала историком моды. Он начал исследовать различные современные технологии, то есть он и был еще и ученым. И так получилось, что он создал специальный полимерный материал, из которого удалось создать это платье. Когда это платье передавалось из поколения в поколение, дамы, которые его унаследовали, даже не знали, как его правильно надеть. Платье помещалось в шляпную коробку, сворачивалось до очень маленьких размеров и при этом не мялось. Сейчас в мире осталось 20 таких платьев. Одно из них находится в частной коллекции модели Надальи Водяновой, другие также в коллекциях различных киностудий, во многих фильмах их используют, и одно находится в коллекции Эрмитажа, и я просто стояла перед этим платьем и рыдала. Я не верила то, что я его вижу, просто это как такая была моя святыня в истории моды, только я могу плакать перед платьем от счастья.
1: Не знаешь, я тоже смотрела на платья, которые были представлены на этой выставке, я просто была в шоке, сколько там ручной работы. Это просто обувь какая, да, вот она тоже ручной работы. Каблучки, которые снимаются и меняются. Это так...
2: Да, я вообще не понимаю, почему сейчас нет туфель со сменными каблучками. Я вот всем своим друзьям-дизайнерам говорю, я же все-таки историк моды, я сближаю многих людей из сферы моды. Мне очень интересно то, что я вижу все это со стороны. И когда я еще не занималась именно сама, не была дизайнером, все равно это у меня больше останется наверняка как хобби. Я подкидывала им идеи, когда вы уже сделаете. Ну вот идея уже просто на блюдечке на золотом. Берите, используйте это. Настолько, мне кажется, такая интересная коммерческая история.
1: Да, причем у меня были туфли на каблучке, которые откручивались. Ну, конечно, не было сменных каблучков. А без каблучка там не походишь. Ну, очень, кстати, прикольно их было хранить удобно. То есть ты в сумочку положил, потом накрутил этот каблучок и пошел. Вообще, идея, конечно, классная. И кто занимается обувью, я думаю, нам бы такое пригодилось.
2: Вот-вот, запишите, дорогие друзья, кто занимается обувью. Мы с Оксаной купим у вас много каблучков.
1: В сумочку кину, да.
2: Не забывайте продавать каблучки дороже туфель.
1: Ну, Арина, ты, конечно, сказала, теперь сложно будет покупать их. Ну ладно, вы пока создавайте, а мы дальше разговариваем, и у нас еще такой вопрос от нашего радиослушателя. Вот этот, да?
2: Нижний.
1: Ага. Если бы вы могли поужинать с любимым модельером прошлого, кого бы вы выбрали и о чем спросили?
2: Ага. Невероятно интересный вопрос. Эльза Скиапарелли все-таки.
1: Угу.
2: Что бы я у нее спросила? Просто бы было интересно поужинать вместе, посмотреть эту вышивку. Просто сама атмосфера. У меня нет такого конкретного вопроса, что бы я у нее спросила. Просто бы очень приятно было бы понаходиться с этим человеком в одной комнате. Ну, если мы еще говорим о модельерах, если мы говорим уже про более поздний период, это, конечно, и сейчас даже с Джоном Гальяно. Потому что, мне кажется, из всех модельеров все равно Гальяно выше. Это, можно сказать, единственный гений. Это еще та эпоха дизайнеров великих. Ушел Александр Маккуин. С ним бы тоже, конечно, хотелось.
1: Так, у нас не один дизайнер. Да. У нас планы с кем.
2: Да, но все-таки давайте становимся, да, на Скиапарелли.
1: Ну, я даже представляю, что почему она тебе интересна, потому что она креативный человек, который делает очень вышивку. Интересную вышивку и элементы, да, элементы одежды, и это действительно стоит того, потому что даже сейчас ее последователи, да, делают такие интересные креативные вещи, и ты думаешь, вау, даже вот до сих пор еще дух захватывает. Поэтому, да, очень классный выбор.
2: Сейчас бы я еще пообедала с ее наследником Дэниелом Роузбери, который, можно сказать, возродил ее бренд и каждый год нас удивляет уже с 2018 года.
1: Так что, возможно, и ты поужинаешь.
2: Да. И почему еще Скиапарелли? Потому что вышивку для многих ее изделий создавал дом вышивки Лесаж, в котором я пишу свою книгу, которая выйдет уже в сентябре, надеюсь.
1: Расскажи о книге немножечко.
2: Читая много лекций, я решила, что хочется мне сделать какой-то такой фундаментальный труд. Очень много книг про дизайнеров. У меня большая дома библиотека по истории моды. И там до сих пор нет моей книги. Это что-то, какая-то неполадочка вышла. И я долго думала, о чем мне написать книгу. Про Dior написано, про Шанель много написано, про Скиапарелли тоже много написано, много подкастов в различных соцсетях про них. Биографию мне было писать уже неинтересно. И я нашла такую тему, которая объединяет всех дизайнеров, но про которую почему-то очень часто молчат. Дом вышивки Лесаж — это ателье, которое на протяжении 100 лет создает вышивки практически для всех модных домов. Эльза Скиапарелли создает дизайн, отшивает изделия, а вышивает ателье Лесаж. Ив Сен-Лоран создает жакет, вышивает Лесаж. Мадлен Вианне, Кристобаль Баленсиага создают свои изделия, передают ателье Лесаж, которое бережно создает для них вышивку. И на современных показах мы также видим практически вся вышивка у многих домов моды — это вышивка Лесаж. С 2000-х годов ателье Лесаж принадлежит компании Шанель, но при этом им не запретили создавать вышивку для других домов моды.
1: Я думаю, это будет чудесная книга. Действительно будет того стоить, потому что мало кто знает, да, что Лесаж создает всю вышивку высокой моды. Это действительно очень интересно и вообще интересно даже там находиться, там быть.
2: Это будет не только интересно, но и красиво, потому что много иллюстраций, вышивка крупным планом из различных музеев мира, из музея Виктории и Альберта, из музея Метрополитен, из музея Гольера в Париже.
1: Угу. Скажи, тяжело писать книгу?
2: Книгу я написала очень быстро. Тяжело сейчас
1: собрать картинки.
2: Всякое, да, собрать именно иллюстрации, получить на них авторские права. Книга у меня написана уже с января, сейчас я занимаюсь ее оформлением. И я надеюсь, что уже очень-очень-очень скоро, потому что я уже очень хочу показать.
1: Мы очень хотим увидеть, очень-очень-очень, поэтому послушаем сейчас музыкальную композицию, которую которую ты любишь, да, послушаем Стравинский.
2: Стравинский, да. История есть одна у меня из истории моды про Стравинского.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. С вами Модный портал и я, фэшн-ведущая, эксперт моды Оксана Венкина. Сегодня у нас в гостях Арина Полякова, историк моды, искусствовед, основательница школы истории моды в Дубае, автор книги о доме вышивки «Лесаж», художник по костюмам в кино. Арина, расскажи, почему Стравинский? Мы сейчас слушали Стравинского.
2: Сейчас на самом роковом радиошок прозвучала классика. Но я считаю, что рок — это тоже все-таки классика. Прозвучала прекрасная «Весна священная», вступление Игоря Стравинского, опера, на которую в 1913 году пришла известный модельер Коко Шанель, пригласила ее на эту оперу ее подруга, родом из Гатчины, Мися Сёрт, известная светская львица Парижа того времени, пианистка, которую рисовали многие художники того времени. Именно она познакомила Коко Шанель с искусством. Коко Шанель вообще очень любила лошадей, занималась скачками, но так как она родилась в крестьянской семье, почему у нее все было таких черных цветов, все было очень простым, то, что мы сейчас называем базой. Она, конечно, гениальный стилист, человек, который придумал базу, но все-таки она не художник. У нее нет ярких цветов, с цветом работать очень тяжело, и она начинает развиваться в художественном плане, знакомится с балетной труппой Дягилева, познает искусство. С Мисси Сёрт она отправляется в Лувр, отправляется впервые в музей Клюни. Это уже в возрасте где-то 22-23 лет происходит. И поэтому не случайно одна из моих любимых композиций. Обязательно всем посоветуем фильм «Коко Шанель и Стравинский».
1: Так что смотрите и наслаждайтесь. Арина, давай зачитаем вопрос от слушателей. Такой вопрос. Как вы считаете, можно ли научиться понимать моду без знания ее истории? Или это как читать книгу с середины?
2: Я считаю, что нельзя. Такой у меня будет краткий ответ. У нас сейчас очень много стилистов, которые вот просто в шапке профиля напишут «Я стилист». Выходит какой-то тренд. Они все человека одевают в этот тренд, не спрашивая, нравится ли это человеку, идет ли это человеку. Все равно есть понятие мода, есть понятие стиль. Стиль, он все равно, как ни странно, как говорил историк моды, я не знаю, могу ли я сейчас называть его имя, наверное, нет.
1: Я думаю, можешь.
2: Не надо, думаю.
1: Ну ладно.
2: В связи с нашей всей ситуацией сейчас в стране, как он говорил, стиль — это врождённое, это с чем человек уже родился. Но я считаю, что все равно его можно развить через историю моды, развить через искусство. Все мое вообще понимание всей моей жизни в каких-то делах не только в сфере истории моды, строится на каких-то базовых художественных знаний. Это так же, как Шанель. Ей было тяжело без этого. Поэтому, я думаю, нет. Насмотренность все решает. Вы даже можете не изучать, вы можете смотреть, вы можете как-то познавать. Как вообще я расширяла свои знания в области истории моды? Я начала вести свой канал, писать каждый день по 2 поста, просто открывала огромную энциклопедию, которую я прочитала за месяц, 8 томов. Там была Мерцалова и другие книги базовые по истории моды, которые очень трудно читаются. Это такая научная литература в сфере истории моды. И я начала писать по 2 поста на основе глав этой книги в телеграм-канал. И так вот я постепенно начала смотреть, изучать. Потом у меня как-то сложилось это все в единую картину, потому что, конечно же, сразу единой картины не было. Что в какой эпохе, где, когда, откуда, от чего. А сейчас я просто могу посмотреть на вещи, сказать...
1: Да, откуда?
2: Это оттуда, я ее могу просто разобрать, просто анатомический портрет составить, так как у меня первое образование еще медицинское. Вот так вот произошло в моей жизни, да, интересная история. То вот у меня вот так.

0: У нас как-то люди боятся подходить, там думают, что они зададут какой-то неудобный вопрос, но я очень люблю, когда спрашивают, лучше все рассказать, они больше узнают, больше поймут. Я всегда на лекциях на своих выкладываюсь по максимуму, чтобы человеку дать больше информации, чтобы она отдала ему пользу.
1: Угу. Арина, есть какая-то любимая лекция, которую ты обожаешь, там, не знаю, и повторяешь несколько раз там?
0: Моя любимая лекция, с которой я начинала 2 года назад, лекция, с которой я выступала в Москве, в Калининграде, в Дубае, в Сочи. Лекция называется «Женщина-модельера». Сейчас у меня эту лекцию скопировали. Я недавно узнала, была очень неприятная ситуация. Но вот, видимо, она настолько культовая, настолько популярная. И, наконец-то, я скажу, про что она. Лекция называется «Женщина-модельера». Лекция про 25 известных женщин-модельеров. Впервые, когда шла эта лекция, я ее не рассчитала, она шла 3,5 часа. Но из зала не ушел ни один человек.
1: Всем
0: и никто не сидел в телефоне. И это был контингент вообще людей, которые телефон очень любят, это молодежь. И они все просто сидели без телефона, они все слушали, это было очень приятно. Лекция, начиная от модистки Марии Антуанетты Розы Бертен и заканчивая современными дизайнерами Миучи Прадой, сестрами Олсен, брендом The Row, то, что мы сейчас называем «Тихая роскошь» или «Современная классика». Безумно интересная лекция. В Петербурге она последний раз была в августе прошлого года. Ну, если интересно, я думаю, может быть...
1: Надо повторить, конечно. Будем ждать. И скажи, пожалуйста, когда мы тебя можем услышать, в какую лекцию, когда, как скоро здесь, в Петербурге, она будет?
0: Ближайшие лекции в августе. 6 августа в ателье петербургского бренда «Куртуар» вместе со стилистом Натальей Шукшиной состоится лекция в 19:00. Еще анонс не выкладывали, но можно посмотреть в моей группе ВКонтакте, в Телеграме. Лекция называется «Мода и современные тренды». У нас с вами будет и теория, и практика. Мы с вами посмотрим вещи петербургского бренда «Куртуар». Стилист Наталья Шукшина найдет в них современные тренды, а я расскажу, как эти тренды появились, их коды в истории моды. 1500 лет, 100 лет назад, откуда ноги растут, как говорится. И только сегодня мы согласовали 13 августа в Музее дизайна «Основа», где сейчас проходит прекрасная выставка РТ, один из моих, кстати, любимых иллюстраторов, гений арт-деко, который создал более 270 обложек для различных журналов мира, «Harper's Bazaar» в том числе. 13 августа у меня будет лекция про мою любимую эпоху, лекция про эпоху арт-деко.
1: Да, конечно же, как без нее. Арина, расскажи, пожалуйста, нам про журналы. Ты собирала журналы? Или как это, что произошло?
0: Большую часть моей домашней библиотеки по истории моды занимают фэшн-журналы. Самому старенькому из них, которого я очень уважаю, конечно же, старших мы уважаем, скоро исполнится 50 лет. Это старинные журналы, которые собирала моя родственница, балерина Мариинского театра, и оставила мне их, передала в бережное наследие, хранение. Я их всех очень люблю. Это как мои такие творческие детки. Бурда, Harper's Bazaar, Vogue. Различные иностранные журналы. Vogue Канада, Vogue на английском языке, первый русский Vogue журнал, журнал «Office Yale» Эвелины Хромченко. И в сентябре этого года я хочу расширяться как историк моды, не просто лектор, но и человек, у которого уже есть своя книга. Хочу создать выставку, посвященную фэшн-журналам, фэшн-глянцу, приуроченную к Дню красоты, который празднуется ежегодно 9 сентября. У меня там еще день рождения недалеко, 12 сентября. Хочу сделать подарок городу, подарок всем любителям

0: моды, первую в России выставку фэшн-глянца. Мы сейчас пока в процессах переговорах договариваемся о площадке, поэтому тоже все в моих соцсетях.
1: Тоже что-то интересненькое, и у тебя каждая твоя мечта, каждое твое желание, да, к чему-то приводит. Ты всегда все доводишь до конца, или есть какие-то мечты, которые теряются?
0: Я всегда довожу все до конца. У меня все так структурировано по полочкам, разложено. Если я понимаю, что я не доведу до конца, я не буду этим заниматься. Mm-hmm. То есть мне надо понять, так вот дело, что как бы из этого выйдет. Я сразу вижу результат, к которому mm-hmm. я иду. Если я не вижу от этого какого-то пользы в первую очередь для людей и для себя, как для моего творческого развития, то я это не делаю просто.
1: Хорошо, правильно. Берись за дело, которое по душе, и которое ты доведешь до конца. У нас еще приходят вопросы. Девушки-дизайнеры, спасибо за эфир, очень интересно. Но у нас еще не конец эфира. И такой еще вопрос от радиослушателей. Арина, если бы вы могли отправиться в любую эпоху всего на один день, чтобы изучить моду своими глазами, куда бы вы отправились? И почему именно туда?
0: Я думаю, кто слушает наш эфир с первых минут, уже знает ответ на этот вопрос. Это, конечно, эпоха 1920-х годов, эпоха джаза, ар-деко, бисерных платьев, сменных каблучков. Мы ждем дизайнеры,
1: да,
0: обуви.
1: Дизайнеры обуви.
0: Мы первые закажем у вас туфли. Пишите нам в чат «Радио Шок».
1: Да,
0: куда за ними приехать? Туфли со сменными каблучками. Ой, я бы каждый час меняла, наверное, каждые 15
1: каблучок.
0: Минут каблучок и платье с вышивкой.
1: Да, это очень классно, когда у тебя есть платье и каблучок под цвет платья.
0: Еще же это эпоха самых красивых украшений, бриллиантов. Дом моды Тиффани выпускал такие шедевры, обилие жемчуга. У Коко Шанель появляется жемчуг, который привозит... Как вообще у Коко Шанель появляется жемчуг? У нас есть еще время рассказать эту историю?
1: Конечно.
0: Это очень интересная история. Жемчуг в коллекциях Коко Шанель появляется благодаря русским. В 1920-х годах после революции многие выходцы Российской империи эмигрируют во Францию. Там она встречает великого князя Дмитрия Павловича Романова, который дарит ей одну, можно сказать, из немногих вещей, которых он успел забрать с собой из Российской империи. Это нить жемчуга его бабушки. Дарит эту нить Коко Шанель, и так в коллекциях Шанель начинает появляться бижутерия из жемчуга и натуральный жемчуг. Так жемчуг становится культом. Вообще, у меня есть целая лекция «Коко Шанель и русский код в жизни Коко Шанель», потому что Коко Шанель вообще не было бы без русских, вышивки, ее качества. Сестра Дмитрия Павловича Романова, Мария Павловна Романова, открывает внутри модного дома Шанель ателье «Китмир». И на протяжении до 30-х годов именно русские вышивальщицы, русские модели составляют штат, и даже директор дома моды Шанель тоже выходец из Российской империи. Вот такие вот интересные истории.
1: Спасибо за истории, за факты. Спасибо, Арина, что ты пришла к нам и поведала столько всего интересного. Надеюсь, ты еще придешь к нам и еще что-нибудь расскажешь. Ну а мы слушаем твою любимую, еще одну твою любимую песенку. Песенку-припесенку «На берегу неба».
0: Это просто любимая песня.

0: Модный портал в прямом эфире Радио Шок.
1: Наша модная передача подошла к концу, и встретимся в следующих модных показах. 6 августа лекция от Арины Поляковой «Мода и современные тренды» в ателье «Крутуар» со стилистом Натальей Шукшиной. 13 августа тоже лекция от Арины Поляковой «Мода арт-деко. Музей дизайна. Основа арт-деко». Ну и 9 августа встречаемся на белой вечеринке в Шкиперском молле. Всем пока-пока!
0: Я в шоке!

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

0: на Радіо Шок. Регіна Притула. Оригінальний мир. В прямом эфире Радіо Шок. Радіо
1: Шок. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем привет-привет. Сегодня понедельник, время 19.00. Это значит, что в эфире ваша, я надеюсь, любимая радиоведущая Регина Притула и программа «Оригинальный мир» о проектах и людях, которые меняют жизнь вокруг нас. И в этот чудесный, суперлетний понедельник у меня в гостях культурная программа Санкт-Петербурга. У меня в гостях представители Московского театра «Многоточие». И я передаю микрофон своему гостю у главного микрофона Евгению Луценко, управляющему филиала театра «Многоточие» в Санкт-Петербурге. Евгений, добрый вечер.
2: Добрый вечер. И я сегодня к вам пришел не один. Я пришел со своим заместителем по административным вопросам Владимиром Пановаревым.
3: Вова. Всем привет.
1: Привет-привет. Друзья, я напоминаю, что на нашем суперпрекрасном обновленном сайте radioshock.ru в разделе «Общение» вы можете присылать все вопросы, которые у вас возникают на театральную тему, а также на те темы, которые мы сегодня будем обсуждать. Я все обязательно озвучу. И прежде чем мы перейдем к диалогу, я скажу такую небольшую подводку, которую я написала уже в анонс сегодняшней программы. Вчера я была на совершенно потрясающем спектакле «Цветы для Элджернона», я выговорила, вот, в театре «Многоточие». Спектакль, я плакала в конце. Спектакль мне настолько понравился, что я сразу подошла к Евгению, который представился управляющим нашего питерского филиала, и пригласила сегодня на эфир. Так что еще раз большое спасибо за вчерашний спектакль. Всем рекомендую его посетить. Вот. И прежде чем мы перейдем к диалогу, я всегда прошу гостей представиться с точки зрения того, как они сами себя позиционируют в этом обществе. Кто я, что я, не знаю, там, может быть, немножко про образование. Ну, вот буквально там 30 секунд, как презентация в лифте о себе.
2: Ну, на данный момент я себя позиционирую как руководитель питерского филиала театра «Многоточие». Также я играю на этой же сцене как актер. И вот сейчас готовлю моноспектакль. Как будто бы все на данный момент, если коротко. По образованию я актер. Да. Вова, наверное, тебе тоже.
3: Наверное, мне тоже. Что по образованию? Да у нас одинаковое с Евгением образование, мы одногруппники. Как будто бы, чем я сейчас занимаюсь? Я делаю так, чтобы, ну, театр работал. Наверное, в этом и Евгения задача, и моя задача. Что я приношу мир, культуру и искусство.
1: Я подготовила вопросы. Я часто готовлюсь к встрече с своими гостями. Не всегда, но часто. Вот. И, знаете, вот начну с того, что мы с вами в культурной столице. Я считаю себя воспитанным культурным человеком. За это большое спасибо моим родителям, бабушке, дедушке, маме. И начну я с нормального, такого чисто питерского культурного вопроса. Чё понаехали? Вы московский театр, у вас 15-18, сколько там, миллионов платежеспособной аудитории. Вот. Зачем вы приехали в наш маленький северный город из вашей прекрасной, огромной столицы нашей Родины? Я, кстати, подготовила статистическую справку, что в Москве у нас 97 государственных театров, а в Петербурге более 100. И если мы говорим про емкость рынка, то емкость рынка в Петербурге сильно перенасыщена. У нас на 100 человек 54 посещения театра, а в Москве 29. Вот. И при такой интересной емкости рынка в Москве, зачем нужна франшиза в Петербурге?
2: Мы хотим делать мир лучше, если коротко. А если более развернуто, наш художественный руководитель, наш режиссер Светлана Бутузова хочет на самом деле делать мир лучше, делать его прекраснее. В этом есть сверхзадача нашего театра. И в Москве данный театр существует более 5 лет, а в Петербурге мы полгода гастролировали по разным площадкам. И мы поняли, что здесь есть наш зритель, здесь есть зритель, который нас любит, который хочет к нам приходить, который хочет становиться лучше. И мы вот 3 недели назад построили, получается, нашу площадку. Вот, она находится, можно же говорить?
1: Да, конечно. Да?
2: Вот, она находится в Сене, замечательное пространство, очень активная территория вся. И вот мы теперь располагаемся там. У нас уютный, комфортный зал камерной сцены. У нас приятный фойе, транспортная доступность. Поэтому для чего мы приехали? Ну, сделать мир приятнее, сделать мир лучше, кому-то помочь разобраться в каких-то своих болячках.
1: Про болячки отдельно поговорим?
2: Да.
1: Пока говорим конкретно про то, собственно говоря, зачем ехать из Москвы в Питер? Все обычно едут из Питера в Москву.
2: Ну, в Москве у нас тоже все хорошо. Вот если мы в Петербурге 3 недели назад открыли первую площадку, я пока сделаю на этом акцент, в Москве у нас уже на той неделе открылась 3-я сцена.
1: Очень похоже на Додо Пиццу и франшизу.
2: Нет. Я объясню, почему. Это все в Москве, все в одном месте, на Бауманке, все 3 сцены. Потому что некоторые спектакли нужно больше зрителей, чтобы эти спектакли существовали. Поэтому нам нужна больше сцена. И вот первый наш зал — это 140 мест в Москве. И вот 3-я сцена, она одновременно со второй появилась, потому что это одно пространство для моноспектаклей, там порядком 60 посадочных мест, и большой зал, который практически 200 зрителей вмещает. Туда мы можем, как раз Светлана там и показывает большие спектакли, которые нужны этому миру.
3: Я чуть-чуть добавлю. Когда мы говорим и пытаемся ответить на вопрос, а почему мы расширяемся и растем, мы говорим еще о том, что к нам приходит много зрителей. Да. Ну, то есть, Регина, вы вчера видели солдаут.
1: Да, полный зал был.
3: Да, и этот солдаут для нас норма. Ну, то есть, нам уже сейчас в Питере кажется, что хочется еще... Ну, потому что народ к нам идет. К нам идет наш зритель, нас смотрит, нас любит.
1: Ой, а можно капельку этого дегтя в бочку меда? Мы случайно попали к вам на спектакль. В смысле, мы... Император Николай II. Вот. Я случайно попала к вам на спектакль. Я в октябре прошлого года решила, что я буду раз в месяц ходить в театр. Ну, я же культурный человек, в культурной столице. Вот. В июле большинство театров находится на каникулах. И, в общем-то, выбор сейчас не очень большой. Может быть, то, что я ни в коем случае не хочу, как сказать, говорить что-то про театр. Я говорю про то, что, может быть, сейчас мы говорим про полную забитость из-за того, что другие театры сейчас не работают?
2: Малая часть может быть, но мы же проверяли, мы смотрели, сколько людей мы собираем на разных площадках в Петербурге, и у нас был 2 раза рекорд на одной из площадок. Я не знаю, можно опять же таки?
1: Да, конечно.
2: Есть замечательная площадка на Типанова. Раньше она называлась «Визави», теперь она называется «МИК», театр мюзикла и комедии. И у нас там 2 раза был рекорд. Мы за день... у нас было 1500 гостей.
1: Если вы сейчас говорите про то, что у вас есть своя площадка, почему в вашей афише до сих пор я вижу скороход?
2: В скороходе?
1: Да.
2: Ну да, мы там играли.
1: На август у вас стоит 1 спектакль в скороходе.
2: Нет, мы сегодня увидели это была просто ошибка.
1: А, то есть вы прям целиком все. Сейчас полностью на вашей площадке?
2: Мы теперь полностью только на нашей площадке. Да, там было 2 спектакля. По-моему, 2 бога, если я не ошибаюсь. Они должны... Ну, мы увидели эту ошибку. В скороходе нет. Все на нашей площадке играется.
1: У меня... Не перебила. Продолжаем, да? Вот, у меня вопрос про площадку, да? То есть мы говорим про... Площадка меня, скажем так, ваша удивила 2 моментами. Порадовала очень удобной пешей доступностью от метро, да? То есть мы говорим, что это Гороховая, 47, это от метро Стенная, Садовая, ровно там 3 минуты пешком, все удобно. Для тех, кто на машине, есть парковки, все прям замечательно. Меня не удивило 2 варианта. Первое. У вас очень, как бы это сказать, экономично отделанный зал. Да, ну то есть он максимально лаконичный, в таком японском стиле, ничего лишнего, все. При этом ты заходишь в туалет, и у тебя ощущение, что ты в императорском зале Эрмитажа. Как так вышло, что туалет в театре отделан золотыми, значит, вот этими вот лепнинами при абсолютной пустоте самого зала?
2: Ну, где-то же вам нужно делать селфи.
1: А, то есть это чисто для этого, да?
2: Смотрите, зал — это черный кабинет Станиславского. То есть ни больше, ни меньше. Черный, все вокруг черный, черный пол, черный потолок, черные стены, все максимально черное, чтобы вас ничего не отвлекало от того, что происходит на сцене.
1: А в туалете надо, чтобы отвлекало?
2: В туалете, ну чему-то, ну, где-то же вам нужно сделать красивую фотографию возле красивого зеркала, поэтому почему бы и нет?
1: Хорошо, тогда следующий вопрос про ваш зал, который, на самом деле, у меня возник сразу, как мы туда заходили. Сейчас мы говорим, что в стране в целом идет очень серьезный тренд на доступную окружающую среду. На то, что у нас максимально все группы населения могли попасть, куда мы хотим. Мы говорим про то, что у вас театр находится на третьем этаже в доме без лифта. Почему вы выбрали эту площадку?
2: У нас есть особый пункт по этому поводу. Можно всегда спокойно позвонить мне по телефону, и мы поднимем вас на лифте.
1: А есть лифт?
2: Есть, он просто со служебной стороны находится. Мы пока еще не было таких прецедентов, чтобы кого-то нужно было поднять, но мы всегда поможем. Да, можно позвонить, я встречу, встретят ребята, мы проводим вас на лифт, и, ну, пройдете через наши гримерки, пройдете через сцену и окажетесь на своем месте. То есть, ну, вот так. Просто мы по-другому не могли развернуть сцену.
1: Почему этого информации нигде нет, когда ты выбираешь билеты? Ну, то есть, я когда, опять же, повторюсь, я хожу в театр каждый месяц, да, и я читаю, если спектакль, про который я ничего не знаю, я читаю отзывы, ни в одном отзыве, нигде в описании спектакля, нигде в вашей группе, нигде нет информации о том, что вы доступны для всех групп населения.
2: Ты хочешь ответить?
3: Ну, потому что если мы это напишем, к нам будут идти много таких зрителей. Большой поток через наш служебный лифт, ну, мы просто не пропустим.
2: Не сможем. Но это не значит, что не нужно к нам идти. Идемте к нам, мы всех пропустим. Мы разместим эту информацию, да, спасибо за...
1: Потому что вот мы, кроме того, что мы театралы, Петербург еще хоккейная столица, вот, и если мы говорим про хоккей, про СКА, про нашу любимую команду, то и про «Зенит», да, футбольную нашу команду, информация о том, что возможно посещение для всех групп населения, она открыта, да, и мы видим постоянно присутствие разных групп населения на матчах хоккейных и футбольных. Ну и хотелось бы, чтобы в театр нас тоже все могли посещать.
2: Я говорю, да, мы можем, то есть, поднять, помочь, то есть это без проблем. Если бы у нас был «Газпром», мы бы тоже построили отдельный лифт.
1: Но у вас есть Владимир, который, как я понимаю, занимается тем, чтобы у вас был свой «Газпром», чтобы «Газпром» стал партнером театра «Многоточие».
2: Да, можно, да, был говорить. Вот, найди, пожалуйста, нам этого спонсора. Хорошо?
3: Ага.
1: Двигаемся дальше. Мы немножко поговорили про саму площадку, мы поговорили про то, как вы, в общем, оказались в Петербурге. И мы говорим про спектакли, которые у вас есть, да? Мы говорим про то, что все спектакли подобраны с точки зрения психодрамы, да? То есть это спектакли, которые заставляют людей подумать. И здесь у меня опять же вопрос. У вас была в Москве 15-миллионная аудитория. Вы добрались до Питера, взяли еще 5-миллионную аудиторию, плюс Ленинградская область, суммарно там 8 миллионов. Почему вы берете спектакли не для всех? Да? Ну, то есть очевидно, что если мы просматриваем ваш репертуар, то «Билли Миллиган» и «Цветы для Элджернона» не являются спектаклем, который подходит для там 80% аудитории. Люди не ходят на такие спектакли, у нас и так не очень веселая новостная повестка. Да, люди хотят хлеба и зрелищ, а у вас, в общем-то, ни хлеба и ни зрелищ. Почему такой выбор постановок?
2: Смотрите, у нас полностью театр называется «Театр психологической драмы». Придя к нам, человек посмотрит на то, что происходит на сцене, что-то может вспомнить, что-то может подумать над чем-то, что произошло в его жизни. И если нужно, он всегда может поговорить с нами. У нас есть возможность, когда есть у нас возможность, мы всегда остаемся, общаемся со зрителем. Вот вчера был Морфий, и у нас осталось где-то 3/4 зала, и они остались, общались с нами. Мы обсуждали то, что зритель увидел, то, почему он заплакал, то, почему он остался. Мы не оставляем зрителя. Почему мы такой репертуар берем? Чтобы человек увидел, подумал, вспомнил и попытался с этим как-то поработать, пожить заново. Вот, вот так.
1: Я была на мероприятии, которое вел Александр Цыпкин. Я его очень уважаю, он прекраснейший специалист. Вот. И там были представители разных культурных слоев нашего населения. Вот. И коллективным круглым столом они пришли к выводу о том, что, в общем, мы сегодня говорим о том, что процент читающего населения в нашей стране стал сильно меньше, чем он был в Советском Союзе. Вот. Соответственно, процент интеллектуально развитого населения в нашей стране автоматически тоже становится ниже, чем в Советском Союзе. И отсюда вопрос, когда вы берете произведения, которые далеко не все знают, не отсекаете ли вы себе таким образом огромный процент тех, кто мог бы быть вашим зрителем?
2: Я думаю, нет. Мы всегда найдем своего зрителя.
1: Это понятно, но вопрос в том, не в том, что вы найдете своего зрителя, а не было бы их больше, если бы вы взяли что-то общее, известное.
2: Смотрите, у нас есть спектакли, которые... Ну, общеизвестные, но которых нету вообще нигде, никто никогда не ставил. Пример «Крестный отец». У нас в Москве есть шикарный спектакль «Крестный отец». Там есть зрелище, и там есть над чем подумать. У нас разный репертуар. Ты прям хочешь что-то сказать?
3: Ну, я могу что-то добавить. Но как будто бы, да, учитывая, что текущая наша площадка, она вмещает 150 человек, у нас нет иллюзий на тему того, что к нам придут все. Если бы мы хотели видеть прям всех-всех, ну, тогда бы мы строили стадион, например, да, и нашли бы «Газпром» какой-нибудь. Ура-ура, дай тебе Господи. Но сейчас мы понимаем, что мы работаем тот репертуар, который мы работаем, и мы любим нашего зрителя, потому что наш зритель приходит на то, что мы ставим, и мы ставим это для них.
2: Ну да.
3: Ну, как будто бы мы тут находим мэтч, и мы даже сейчас мы не можем работать на всю аудиторию, которая хочет к нам попасть. Вот. Ну, потому что к нам периодически приходят зрители во время солдаута и говорят: а, я хочу купить билет.
2: И мы всегда найдем возможность посадить
3: зрителя. И мы всегда найдем возможность посадить зрителя, да.
1: Тогда такой вопрос. Все спектакли, которые сейчас ставятся в Петербурге, ну, по крайней мере, то, что вот я просмотрела афишу, все зарубежных авторов. Где у нас минутка патриотизма? Я не знаю. У нас есть прекрасная Муму. Давайте поставим психодраму по Муму. Тургенев, наша патриотическая история. Уберем зарубежных авторов, сделаем патриотический психодраматический театр.
2: Вова вам уже хочет парировать.
3: Булгаков, Морфий.
1: Я, видимо, пропустила этот момент, да, в афише.
2: Нет, у Светланы нету какой-то предвзятости к российским авторам. Они есть, Светлана их использует, поэтому... Ну, по поводу Муму, не знаю.
1: Но тяжелое же произведение, все же плакали, когда читали.
2: Да. Ну, однажды к нам пришли гости... Ну, они до нас не дошли, это по поводу не нашего зрителя, они сказали... Ну что такое «Цветы для Элджернона»? Что за мышь? У нас есть про свою мышь. Поставьте спектакль про мышку наружку. Мы сказали: да, хорошо, спасибо. Вот. Ну, это произведение, которое заставляет подумать. Муму, ну, возможно, тоже когда-нибудь поставит Светлана. Пока нет.
1: Ну, кстати, мышка наружка тоже хороший вариант. Там очень много вопросов. Например, где родители этой девочки? Ну, отличный же вопрос. Почему во всех наших сказках у нас пропадает звено родителей? Есть бабушка и внуки.
2: Ну, пока до эту тему у нас есть спектакль «Билли Миллиган». Вот. Там поднимается этот вопрос.
1: Надеюсь, кому-то сказать, что мы от мышки наружки пришли к «Билли Миллиган».
2: Как? Где родители Билли? Вот.
1: Ну, «Билли Миллигана» я смотрела у другого театра. В таком театре в Санкт-Петербурге я смотрела. Но это было лет 8 назад, наверное, когда они только его поставили. Вот. Мне интересно было бы, конечно, посмотреть вашу интерпретацию. Вот. Но опять же, мы говорим про то, что этот спектакль вообще далеко не для всех. Далеко не для детской аудитории, да. Далеко не для... Ну, то есть аудитория должна быть подготовлена, понимающая сюжет и понимающая, что ее там ждет. Где люди сегодня могут подготовиться, чтобы понимать, что они могут прийти такое смотреть, у них не будет вместо психодрамы психотравмы?
3: Ну, как будто бы, если говорить конкретно про историю Билли Миллигана, как будто бы есть два сериала довольно больших. довольно популярных. Есть книжка, которая тоже довольно известна. Я не помню зрителя, который приходил на Билли и не знал, что это такое вообще.
2: Ну да, все знают.
1: Все знают, конечно.
3: История знакома.
1: Идут те, кто знает, что это. Вопрос, можем ли мы как-то, будучи представителями культурной его прослойки населения, повлиять на увеличение количества людей, которые знают, кто такой Билли Миллиган? Или нам это не нужно?
2: Смотрите, там, если мы уже так коснулись Билли Миллигана, как будто бы там история не про то, что у человека произошло расщепление личности, а почему она у него произошла. И даже не про это, а про то, что ребенок остался один. И почему ему никто не помог. У нас, вот наш Билли именно про это.
1: У меня вот после спектакля в таком театре от Билли Миллигана осталось ужаснейшее впечатление. Спектакль прекрасный. Ужаснейшее впечатление осталось от тех пыток в психиатрической лечебнице, которым его подвергали. И я понимаю, что, ну, не знаю, своего ребенка я не готова вести на этот спектакль. Да, пойти на этот спектакль, там, я не знаю, с любимым человеком, как на свидание, я не готова. Да, то есть это такой прям тяжелый спектакль, который, я не знаю, можно посмотреть там с близкой подружкой. Ну, там, в лучшем случае.
2: У нас тоже очень тяжелый спектакль. И перед спектаклем мы говорим о том, что здесь будут сцены насилия, тяжелые сцены. То есть мы предупреждаем, и в описании мы тоже говорим о том, что этот спектакль тяжелый.
3: Ну и там написано 18+.
2: Да.
3: Ну как бы это...
2: Несмотря на то, что у нас играет актер 16.
1: И здесь опять же вопрос о том, нет ли сегодня у нас запроса у аудитории на что-то легкое, звонкое, хлебозрелище, не знаю, там, что-то прям приятное. А чего ты придешь, не уревешься, как вчера с этой мышью, да, не погрузишься в пытки психиатрической лечебницы, а наоборот, выйдешь оттуда какой-то там легкий, возвышенный,
2: ну,
1: радостный.
2: Ну, вы же тоже слезы, как у нас в спектакле говорится, цветы, дождь хорошо для цветов, слезы хорошо для ваших эмоций. Плакать это нормально, и мужчинам. Знаете, вчера же это было, да, ко мне идет мужчина, он пытался создать интригу, но я его сразу выкупил. Он идет ко мне и говорит: так делать нельзя. Но по его лицу было сразу все понятно, потому что у него были слезы на глазах. Он говорит: так делать нельзя. Мужчин до слез доводить нельзя. Спасибо вам большое. Слезы — это нормально. Это эмоции, это хорошо. Плакать — это нормально. И мы плачем, мы в некоторых спектаклях, которые мы играем, которые мы ставим, которые мы ведем, мы сами плачем. Поэтому это нормально. И после этого, ну, где-то легче.
3: Ну и не пытаясь никого обидеть, но зритель с эмоциональным идиотизмом, ну это не наш зритель просто. Ну то есть, ну незачем нам с ним работать. Нам нечего ему дать. И ему, ну, он уйдет ни с чем. От нас тоже не наполненный.
1: У нас пришел комментарий на сайте radioshock.ru в разделе общения. Анна пишет: нам в сказках никаких вопросов, почему дети с бабушкой. Все приключения начинаются летом у бабушки, когда родители работают. Вот. На этой позитивной ноте мы уходим на музыкальную паузу. Я напоминаю, что в разделе общения вы можете присылать вопросы, касающиеся театра, работы в театре, развития театра, всего, что с этим связано. А у нас музыкальная пауза, группа «Точка опоры», там, где она.

0: прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок».
2: А мы продолжаем, дорогие друзья, и я напоминаю, что сегодня у меня в гостях представители петербургского филиала театра «Многоточие», московского театра психодрамы «Многоточие». В первой части программы мы поговорили о создании, собственно говоря, площадки в Санкт-Петербурге, о том, как выбирают спектакли. Вот. Сейчас я предлагаю поговорить про тот актерский состав, который с вами работает. И вопрос первый. Учитывая, что у вас, скажем так, франшиза в Питере, да, московская, исполнители у вас живут в Питере или мотаются из Москвы туда-сюда?
3: Ну, франшиза, наверное, это... Ну, не франшиза, это филиал.
2: Филиал.
3: Ну, да. Uh-huh. Вот, смотрите, вчера был последний спектакль актера. Он, 11 лет играл в Петербурге на разных площадках. И вчера был последний его регулярный спектакль в Петербурге, и он переехал в Москву. Светлана его забрала в Москву, теперь...
2: Павел... Петр Чарли играл.
3: Нет, это в Морфии, в Морфии.
2: А, в Морфии, угу.
3: Вот, Павел Путрик теперь у нас в Москве. Нет, у нас все, кто играет сейчас в Петербурге, у нас это питерские ребята, питерские актеры, которые живут и работают здесь.
2: Вопрос, может быть, некорректный. У вас в спектакле... про Элджернона, в общем-то, две, скажем так, мужские роли, да, это Чарли и его отец, и пять женских ролей. Пять женских ролей играет одна актриса. У нас недостаток кадров, недостаток денег, и с чем это связано?
3: Это художественный ход Светланы. Это, скажем так, режиссер так видит, это во-первых. Во-вторых, все истории... Ближе, да? Все... женские истории, Алиса, сестра, это, по сути, они похожи. То есть они хотели, хотели видеть Чарли умнее, хотели, чтобы он был лучше. И вот вопрос к зрителю, что он увидел, любили ли они его. Вот.
4: И, наверное, важное дополнение, то, что у Чарли, глубокая травма от женщин. Ну, от Нормы, от сестры и от матери. Он изначально травмирован женщиной, и, конечно, для него его история — это история проживания этой травмы. Ну, и она красной нитью при помощи вот этого художественного хода идет через весь спектакль.
2: Тогда у меня вот такой еще вопрос, который тоже... Ну, я сидела в первом ряду. Невозможно сидеть в первом ряду и не думать о декорациях, которых нет, вот, и о костюмах актеров, которых тоже практически нет, да? И мы говорим про то, что, более того, прям со сцены одна из женских ролей говорит Чарли о том, что ты, в общем-то, мог бы поприличнее одеться. У тебя и джинсики так себе, и рубашечка потертая. Почему в театре нету нормальных декораций? Нигде, понятно, и чтобы был дом, так дом, чтобы там был психбольница, так психбольница, да, лаборатория, так лаборатория, вот. С чем связано отсутствие декораций и отсутствие костюмов на актерах, да? То есть мы говорим про то, что это там, не знаю, платье условно там из масс-маркета, джинсы из масс-маркета, ничего такого особенного.
3: Это и есть костюмы, то есть это не в чем пришел актер, в том играет, это костюмы. Это все подобрано было, это все было утверждено. В плане декораций, у меня к вам каверзный вопрос. Все наши декорации — это сколько? 12 стульев? 16 стульев.
2: Еще телефон.
3: Там были еще там плед тоже важную вещь.
4: Очки, пиджаки, это...
3: Вот. 12 стульев. 16. Что вы в этих стульях увидели? Что это такое?
2: Это лабиринт.
3: О, это и есть вся декорация. Что Чарли, он как Элджернон, ходит по этому лабиринту. Это и был, это вся декорация есть. Больше ничего не нужно. Дальше уже включается ваша фантазия. Вы же все равно увидели дом, вы все равно увидели больницу.
2: Они озвучили.
3: Но все равно, это уже в вашей фантазии. Вы же все равно увидели дом.
2: Да.
3: Вы увидели, как Чарли пришел к матери домой?
2: Да, и даже постучал.
3: Все, отлично. Значит, это все сработало. Вы видели, как они были в кино?
2: Да.
3: Классно, они же сидели на последнем ряду.
2: Ну, у меня здесь вопрос к Алисе, да, ну, вот к той роли Алисы, которая есть. Собственно говоря, у меня вопрос, если она его психотерапевт, почему она позволяет им так непорядочно вести себя в кино? Но это вопрос уже как бы к автору произведения, а не к постановке спектакля. Хорошо, смотрите, мы говорим про то, что сегодня мы можем 16 стульями создать ощущение декорации и всего. В этом году сбылась моя мечта, я побывала в Большом театре. Вот, в Большом театре мы видим нормальные такие декорации. Там выехал дом, там выехал склеп. Мы говорим про то, что Большой театр ходят тупые, ну то есть только вам ходят умные, и они видят лабиринт в 16 стульях, а в Большой театр ходят те, кто потупее, им нужно нарисовать дом и склеп. С чем связано такое отличие?
3: Ты прям хочешь сказать? Ты прям так...
4: Ну давай. Я еще раз напомню, что мы театр психодрамы. И наша задача сконцентрировать зрителя на внутренних переживаниях и эмоциях, которые создаются у персонажа здесь и сейчас. Если мы вывезем дом, мы не добьемся этого эффекта. Потому что для нас важно, чтобы был диалог зритель-актер. Ну, пожалуй, как-то так.
3: Мы можем сделать, построить печку, которая выдает пирожки. Это на самом деле наша студенческая история. Мы однажды с Вовой на спектакле построили печку, которая выдает пирожки, но мы не смогли ее вытащить из аудитории. Нам пришлось ее распилить напополам. Мы можем сделать декорацию, но дело не в декорациях. Да, вот Вова, ну, прямо в точку попал, все правильно сказал. А по поводу вот этого, чтобы никого не обидеть, пафоса, декораций, убранства, про то, что вы говорили, что у нас в зале черный кабинет, больше ничего нет, вот, а в туалетах и в фойе у нас такой...
2: Золотая лепнина.
3: Золотая лепнина, да. На этот счет я всех отправляю в Александринку на спектакль «Сирано». Это великолепная вообще постановка, где они сами смеются, это такая прям постирония, где они сами смеются над вот этим императорским театром. Если вы не были, рекомендую сходить. Это, в общем, начинается как раз все вот с этой золотой лепнины, с огромных люстр, с ангела, который парит над всем залом, а потом это все схлопывается и превращается просто в одно черное пространство, и что происходит уже. И ты видишь все, что тебе нужно увидеть, ты увидишь. Вот прям рекомендую. То есть сама Александринка посмеялась над этим золотым убранством. Рекомендую.
2: Да, спасибо, схожу обязательно. Смотрите, если мы говорим про вот такой минимализм, да, который есть в костюмах, в декорациях, там, во всем остальном, то что у нас остается от классического театра? Ну, то есть мы говорим все-таки, что классический театр имеет свои какие-то там культурный код, там еще что-то. Что у нас сегодня остается в современном театре от классического?
4: Самое главное, что у нас остается, это законы драмы, драматургии. Вот они остаются и работают.
2: Смотрите, вот я люблю поглазеть по сторонам. Вот, и я вчера пришла в платье, в туфлях, да, как бы вот, я пришла в театр, а через три места от меня сидел мужчина, сложив ногу на ногу в коротких шортах. Вас, как руководители театра, не коробят, ну, то есть, на мой взгляд, это неуважение, прийти в театр в шортах – это неуважение, да, мы говорим про то, что, это, этим, кстати, отличается Маринка от Большого театра, в Маринку, увы, уже приходят в джинсах, в Большой театр пока... К счастью, приходит в вечерних туалетах. Вот. В платье в Маринку приходят вообще далеко не все. Здесь у нас приходят люди в шортах, в кедах, в этих, как их, тапках через один палец перекинутых. Не является ли это неуважением к театру?
3: Для меня самым большим неуважением к театру является, когда зритель опаздывает. Для меня это прям больно. И мне больно не потому, что... ну вот, мне сейчас нужно что-то сделать, чтобы выпустить, а мне грустно от того, что актеры уже сняли с себя кожу для того, чтобы показать зрителю что-то, а он опоздал. Ну, бывает всякое. Опоздал на 15, на 30 минут. Ну, это, мне это больно. И, а то, что человек пришел в шортах, да ну, как будто бы, ради бога, тебе комфортно, пускай. Да, мне хотелось бы, может быть, увидеть всех в платьях и в костюмах. Но главное, чтобы им было комфортно. А вот опаздывать, это, вот это для меня больно. Потому что ребята уже начали снимать с себя кожу, чтобы показать. А вот кто-то опоздал.
4: И, наверное, добавлю, для нас, наверное, с точки зрения той сверхзадачи, которую мы делаем как театр, гораздо важнее не то, в чем человек пришел, ну, потому что слезы человека, который пришел там, ну, в каком-то шикарном платье, или слезы человека, который пришел в шортах, ну, они как будто бы ничем не отличаются. И в этом наша работа.
3: Да.
2: Тогда у меня два вопроса. Первое. Давайте сделаем аналогию с хоккеем, например, да? В хоккее, если ты опоздал, тебя пускают только в перерыве. Ну, то есть у них же там, там судья ставит паузу, всех пускают. Если вы так сильно переживаете, что люди опаздывают, почему не делать в спектакле какие-то перерывы для опоздунов?
3: Нет, это невозможно, это разрушит атмосферу. Ну, почему-то сегодня опять возвращаюсь к Билли. Ну, это и не спойлер, это все есть в описании. Билли играется в полной темноте. И когда открывается дверь в фойе, появляется свет, которого не должно быть.
2: Хорошо, тогда другой вопрос.
3: Почему не пускать? Не знаю. Хочется, чтобы человек пришел. Он же уже приложил усилия.
2: Он приехал.
3: Да, он приехал. Но опоздал. Бывают люди, да, Вов, которые опаздывают. Вот. Но...
2: Почему вы при этом начинаете вовремя тогда? Это прям очень классно, что вы начинаете вовремя. Вопрос, почему не сделать вот эти вот, как я где-то слышала, питерские 10 минут?
3: Мы стараемся их делать. Смотрите, это будет неуважение к тем, кто пришел вовремя. Для нас принципиально открыть двери ровно в 7, когда начинается спектакль, или в 21, или в 4, во сколько у нас начинается спектакль. Мы максимально всегда стараемся открыть двери вовремя. Пока люди рассаживаются, вот там проходит там, 2-3-5 минут. Потом, как правило, ну, есть какая-то речь про театр. Там, либо я, либо Вова выходим, мы рассказываем, откуда мы вообще взялись. Вот. И вот мы стараемся... Да, я опять ушел от микрофона, простите. Вот. Мы стараемся потянуть это время и сделать это, как это сказать, комфортно. То есть мы с вами общаемся, мы спрашиваем у вас, как вы добрались, какое у вас настроение, а где вы еще были, на что вы уже смотрели. То есть вот, вот эти вот 10 минут мы стараемся заполнять, потому что если мы будем эти 10 минут давать вам в фойе, это будет неуважение к тем, кто пришел. Зачем я повторяю постоянно? Я по два раза повторяю.
2: Болевая точка, видимо.
3: Да, да, да. Ну да, да.
2: В Питере опаздывают больше, чем в Москве?
3: Сложный вопрос. Не могу, нету какой-то статистики, да, но нету, не могу ответить, честно.
4: Но справедливости ради, у нас есть на тему опозданий большой, правда, нюанс, с которым мы работаем, мы будем работать и будем работать и надолго, хорошо. У нас на текущий момент не самая лучшая навигация, которая могла бы быть.
2: Ой, у вас вообще классная навигация. Дорогие радиослушатели, я вам сейчас расскажу. Заходишь во двор, значит, проходишь через двор, и там стоит табличка «Многоточие внутрь перехода». Ты проходишь по переходу, и тебя встречает табличка «Многоточие в другую сторону от перехода». Вопрос, зачем это сделано? Зачем загонять людей в переход с двух сторон в разные стороны?
3: Сейчас мы попробуем разобраться.
2: У вас переход с этими коровками, которые там, ну там, где вот еще фотозона и караоке. Ну такая, типа, музей. И вот со стороны, где у вас театр, если ты заходишь, где вот эта едальня.
3: Это тот момент, когда повернули табличку?
4: Да.
3: Это был наш страшный сон, на самом деле. Когда мы с Вовой это придумывали, ну просто чтобы упростить. Ну вот все, кто приходит в Сено, они... В любое заведение они могут, ну, скажем так, они могут опоздать, ну, в каком-то смысле, да, в любой ресторан, в любой магазин, они могут себе позволить опоздать. К нам, ну, опять же таки, лучше не опаздывать. И поэтому мы с Вовой продумывали вот эту навигацию, где поставить направляющие, вот стрелочки, чтобы люди нас увидели. И когда мы это расставили, мы с Вовой начали смеяться, что вроде бы все сходится, все сводим в одну точку. Я говорю, но... берем, поворачиваем одну стрелку, я говорю, все. Я говорю, человек попадает в петлю, я говорю, он начинает ходить по кругу. И вот вчера мы... Ты в окно это же увидел, да?
4: Да-да-да.
3: Да, Вова увидел в окно, что кто-то взял и повернул эту стрелочку в другую сторону, и все, вся схема посыпалась. Но мы сейчас работаем над навигацией, мы просчитываем, заказываем красивые стрелочки, которые нельзя будет повернуть.
2: Потому что вчера это было очень смешно. Я приехала немножко пораньше и решила посмотреть по территории, ни разу там не была. Я захожу, значит, ну, под стрелочку, значит, многоточие туда, захожу... Прохожу, смотрю, многоточие ровно в обратную сторону. Получается, что многоточие ровно в этом коридоре. Uh-huh. И кроме меня там еще человек 10, которые между этими двумя стрелочками застряли внутри этого коридора.
3: Ну, мы сейчас будем делать и красивую вывеску, мы будем делать обклейку окон, чтобы нас было видно отовсюду. С Горохова у нас уже и появилась официальная вывеска. Так что... Мы наполним. Это мы знаем, мы работаем над этим.
2: А вопрос вот какой. Вы сказали, что вы ставите моноспектакль.
3: Да.
2: Если не секретно, что это будет за произведение и когда планируется выход?
3: Премьера спектакля будет 26 августа. Это будет «Похороните меня за плинтусом».
2: Почему это произведение вы выбирали или это выбирал ваш режиссер?
3: Это выбрала Светлана, но... Когда, в общем, сначала прочитала эту книгу моя жена, и она сказала, так это про тебя. Вот, и когда начал перечитывать, я начал вспоминать то, чего не хотелось бы вспомнить. Я не говорю, что у меня была такая же тяжелая жизнь, у меня замечательная бабушка, спасибо ей большое до сих пор, я говорю это каждый день. Вот, но многие вещи чем-то похожи, и поэтому... А какой вопрос был?
2: Почему вы выбрали этот спектакль?
3: Ну, его выбрала Светлана, да. Она поставила его. Вот мы сейчас репетируем. Вот, и вот в этом спектакле играю я, и как дубль, ну, либо наоборот, первый, Денис Овчинников. То есть два человека по очереди будем играть этот спектакль.
2: Смотрите, если мы говорим про... Я работаю много с педагогами, являюсь членом ассоциации педагогов Ленинградской области, и я вижу многих педагогов, которые становятся директорами школ. И мы понимаем, что в тот момент, когда прекрасный, блестящий педагог становится директором школы, у него от педагогики остается 8 часов учебных в неделю. Все остальное время у него уходит на административный ресурс. Да, это взаимодействие с администрацией, это взаимодействие с родителями, это всякие бумажки, и на педагогику почти не остается времени. Вы, актер с многолетним опытом, стали управляющим петербургского филиала. Вопрос, не стали ли вы в этот момент директором школы, у которого на педагогику осталось 8 часов?
3: Благо, есть Вова, который мне помогает, есть Рома, который мне помогает, есть другие ребята, которые мне помогают во многих административных, технических или организационных вопросах. То есть, пока тяну.
2: Но это полгода всего, да, еще пока?
3: Ну, да нет, я такая лошадка, что я справлюсь, все хорошо. Но я понял вашу мысль. Не страдает ни то, ни другое вроде бы. Вова не страдает же, ничего.
4: Вова показывает, что все окей.
2: Вова, у вас есть роли? Или вы занимаетесь?
4: Да, я играю.
2: Играете. То есть у вас тоже и административная задача, и театральная. Что занимает больше времени?
4: Ну, прям сию секунду административные задачи.
2: Что стало тем самым толчком, когда вы поняли, что вы хотите быть не только на сцене, но и за сценой?
4: На самом деле, мой жизненный опыт так сложился, что я в какой-то довольно большой период своей жизни я ушел вообще из, не то что даже творчества, я совсем ушел из сферы культуры и искусства, я работал в маркетинге, я делал свой бизнес, я много чего делал. Ну и когда Евгений меня, собственно, приглашал в многоточие, он звал меня как человек, который умеет решать вопросы. Вот, и думать про деньги, про административные ресурсы и про прочие штуки. На сцену я люблю, хочу... как будто бы поговорил, что чего-то даже умею.
2: Ваша любимая роль?
4: Билли.
2: И вы играете в многоточии именно Билли?
4: Ну, не совсем. Я играю Томми, одна из личностей.
2: Евгений, у вас?
3: Да, ну да, это будет сейчас повторение. Мой любимый спектакль и на данный момент, и моя любимая роль, это в спектакле «Билли Миллиган». Ну, вот Там несколько ролей, то есть то, что Вова назвал Томми, там на самом деле мы играем несколько личностей одновременно. Вот одна из ключевых — это у Вовы Томми, а у меня, господи, я забыл, как зовут моего персонажа.
4: Аллен,
3: да. Вот, Аллен и папа Билли, отчима Билли, вот, Челмер.
2: Тогда у меня такой вопрос, откатимся прям совсем на 20 лет назад. Что заставляет мальчиков, подростков выбирать театральный вуз как место получения профессионального образования?
3: Мы сегодня буквально с Вовой размышляли на этот счет и говорили, а представляешь, вот, ну, вот машина времени, и встретиться с собой 15-летним, там, ну или скольки, еще раньше, ты бы поверил? Нет, не поверил бы. А как, ну, если лично мой путь, то он начался в 7 лет, именно в, ну, вот в театральную сферу. Мама меня отвела, я сам родом из Самары, и в Самаре была такая телестудия «Товарищ». Это, ну, на одном из государственных каналов. И когда я пришел, режиссер сразу меня взял в фильм на главную роль, потом в «Ералаш». Вот, а потом так жизнь сложилась, что, ну, пришлось от этого всего отказаться,

0: со своим лучшим другом. Я не знаю, сколько нам было, но мы мелкие совсем были. Я прям помню, где он происходил, этот разговор. Абсолютно мелкие дети, там, школьники. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? И я сказал, что я хочу стать актером. Он говорит, а почему? Я говорю, ну ты вот станешь инженером, и ты же всю жизнь будешь инженером. А я каждый раз буду выходить на сцену, я буду каждый раз кем-то другим. Сегодня я инженер, завтра я кузнец, послезавтра я Чернобог, или послезавтра я Билли. Поэтому я абсолютно не жалею, и все, ну, вот не жалею.
1: А когда погружаешься в такой шизоидный мир, который вы играете на сцене, своя крыша на месте?
0: Приходится иногда прийти в себя, ну, какое-то время на то, чтобы прийти в себя, особенно... Прям Билли это сегодня, да, это наша тема. А что ты молчишь? Ты тоже сейчас расскажешь, пожалуйста, да, про себя. Вот. После Билли нам нужно немножечко прийти в себя. И я помню, там, после премьеры у меня 2 дня болело все тело, как будто бы я марафон пробежал. Вот. Это физически. Морально. Ну да, после... некоторых спектаклей нужно прийти в себя. Вот я чувствую, что после «Плинтуса» я буду приходить в себя. Я уже после репетиций прям порой останавливаюсь, я говорю, мне нужно подышать.
1: Одна, два на вдох, два на выдох, нас вчера учили.
0: Да. Ну, нет, ну, просто мне нужно уйти и не трогать ни сценарий, ни книгу, не думать об этом, там, я не знаю, залипнуть в какое-нибудь видео, просто чтобы не думать ни о чем.
1: А вообще не было желания вот сыграть что-нибудь, где нет психиатров в сценарии?
0: Я обожаю. Вот вообще, ну, это без какой-то, как это сказать, без каких-то поклонов. Я, вот театр многоточие для меня это идеально, потому что я люблю психологию, я люблю камерный театр, я бы не хотел играть в «Амхате», я бы не хотел играть в «Александринке», ну, только для пафоса, знаете, чтобы потом сказать, я там и сыграл в «Александринке».
1: Ну, мне кажется, в «Амхате» круче.
0: А?
1: Мне кажется, в «Амхате» круче звучит.
0: Ну, может быть, в «Амхате». Нет, вот камерная сцена, она другая, мы настолько близко к зрителю, мы настолько рядом с вами, что ни одна большая сцена с этим не сравнится. И то, что мы, у нас есть возможность пообщаться с вами, чтобы вы нам сказали, что вам больно, что вам приятно. Не одна большая сцена. Сейчас прям, да, одну секунду. К примеру, вот мы говорили сегодня про разные площадки, что мы играли на разных площадках. Я благодарен и люблю «Визави». Я искренне им благодарен. Замечательная сцена. Просто шикарно все оформлено и технически. Но тот же Билли, он там не сработал. Хотя там было порядком одновременно, порядком 350 зрителей на одном спектакле. И он не сработал так, как он сработал там последние разы на нашей сцене, где 150 зрителей. Потому что мы здесь рядом с вами. Вот, и мы сделали все те же самые ходы, мы в какой-то момент там выходили к зрителю, мы там общались со зрителем, ну, если это можно назвать общение, но большая сцена, она не дает такой энергии. Большая сцена, может быть, это про зрелищность.
1: Но она денег больше дает? Большая сцена?
0: Возможно, но не все же за деньги.
2: Это да. Я хотел добавить историю про то, как у нас, когда Игорь пришел, довольно взрослый дядька, который играл очень много где, он видел разные площадки с большим актерским опытом, и первая фраза, которую он сказал, когда он вышел на нашу еще строящуюся сцену, где была просто разметка того, где что будет, он сказал: «О, ну тут не соврешь».
0: Ну да.
1: Володь, как вы пришли в профессию? Почему вы выбрали именно это направление? И поменяли бы вы его на маркетинг, рекламу, если бы вот можно было отмотать назад?
2: Ну, к сожалению, в какой-то момент жизни я поменял, потому что хотел заработать все деньги в мире.
1: Получилось?
2: И потом, нет, конечно, потом я понял, что так не бывает. А почему выбрал? Ну, как будто бы много было всякого разного творчества в школьные годы. И когда пришел тот момент, когда

0: нужно выбирать профессию. Ну, я не совсем актерскую заканчивал, я режиссуру закончил. И я вот думал, вот, ну, как будто бы рисовать я не умею, играть на музыкальных инструментах тоже, танцую сильно так себе, но я хочу куда-то в искусство, но я ничего не умею. Я подумал, а что может делать человек, если он ничего не умеет? Ну, как будто бы режиссур, подумал я тогда. Ну, как-то вот так случилось.
1: Слушайте, ну, театр, это же не по-пацански. Ну, то есть это же как бы вот, ну...
0: Девчачьи.
1: Девчачьи, да. Не то чтобы там вот я буду пилотом самолета, я не знаю, я буду как это, конструировать танки, я буду летать к звездам, да, вот приглашаешь девчонку на свидание, она тебе, ты кто? Я такая, а я будущий актер.
0: А тут нужно сделать выбор, ты мужчина или пацан?
1: Видимо, это такой подкат к музыкальной паузе.
2: Раунд.
1: У нас тут как раз сказали, что у нас есть комментарий на сайте radioshock.ru в разделе общения. Напоминаю, вы можете здесь писать то, что вы хотите, я все озвучу. Так, прекрасно поставленном спектакле декорации бывает вторично. И захотелось прийти к вам на спектакль, видимо, речь про Билли Миллигана. Спасибо за сегодняшний разговор. Мы, кстати, еще не заканчиваем, у нас сейчас небольшая музыкальная пауза. Я нашла песню «Евгений про вас».
2: Да?
1: Да, Найк Борзов, маленькая лошадка. Вы же сказали, что вы как лошадка. Вот, так что музыкальная пауза, оставайтесь с нами. Напоминаю, что на сайте radioshock.ru в разделе общения можно писать вопросы и комментарии на тему театра, постановок, психодрамы и всего, что с этим связано.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: прямом эфире «Радио Шок». «Радио Шок».
1: А мы продолжаем, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про театр, про культуру в культурной столице, неожиданно понаехавшую к нам из Москвы. Вот. Я говорю это любя и с гостеприимством. Я надеюсь, Евгений, вы это понимаете.
2: Нет, это я понимаю.
1: Евгений, смотрите, как вы относитесь к вашим коллегам по сцене, к тем, кто также выступает в разных театрах, на разных площадках? Ходите ли вы смотреть спектакли, особенно такие же спектакли, ну, то есть по тем же произведениям, к вашим коллегам? Считаете ли вы их коллегами или конкурентами?
2: Если касаемо других театров, да, мы, конечно, ходим, смотрим другие спектакли. У нас некоторые актеры играют еще и в других театрах. Мы...
1: Не ревнуете?
2: Нет, не ревную, но это, во-первых, для них это где, ну, искусство тоже, то есть они хотят играть в этом спектакле. Им нравится там этот режиссер, поэтому это абсолютно нормально. Вот. Нету никакой ревности, у меня нету, что это конкуренты. Нет, у каждого есть, у каждого хватит места под солнцем, у каждого есть свой зритель, поэтому абсолютно. И у нас некоторые актеры играют или играли, там, можно, да, назвать другие?
1: Да, конечно.
2: В театре на Литейном. И я с радостью ходил, меня ребята приглашали, я смотрел их спектакли, что-то где-то для себя подчеркивал, и как для исполнителя, там, и, может быть, где-то как для руководителя.
1: А вот бывает такое, что вот хочется на балет. Вот вы говорите: дорогая жена, пойдем сегодня на Щелкунчика. Вот, чтобы пачки эти летали, чтобы 115 балерин в третьем ряду, а не как у нас тут два актера на 16 стульях.
2: У меня... Ну, это моя проблема. Я не люблю балет абсолютно.
1: Опера.
2: А оперу я не понимаю. Мы несколько раз ходили в Михайловский театр. Ну, честно, я не понял.
1: Может, надо было взять оперу не на итальянском, а на русском, не знаю, «Пиковая дама». Не там знаю. Все понятно.
2: Не люблю. То есть у меня там нету места для подумать, для поплакать, для посмеяться. Ну, не мое, не могу. Не то. Вот. Да, красиво. Я могу это оценить. Там в Михайловском «Щелкунчик», он красивый. Он классный. И нас сначала посадили, я помню, на какой-то балкон, на какой-то ряд. Мы такие: ну где же эта елка? А потом нас пересадили. Я увидел, что, оказывается, там есть елка. Ну, я могу оценить красоту, я уважаю труд, я люблю оперный голос. У нас в Москве есть... ребята, которые играют в оперных театрах. И вот когда было открытие, я подошел к Мише. Ну, он у нас в Москве играет в спектакле «Мара». Просто сильный, очень сильный, очень красивый голос. Я к нему подошел и говорю: «Миш, я говорю, спой, пожалуйста, что-нибудь». Он там подготовился, он включил минус, он спел «Тореадор». Это вообще... Я как вот на первой его ноте открыл рот, так и не закрывал до самого конца, а потом еще подключилась к женской партии его жена. Я могу это оценить, но это не мое. Ну, вот так же, как, возможно, кто-то приходит к нам на спектакль, и ему недостаточно декораций. Вот. Это, ну, к сожалению, это не наш зритель. Я не зритель оперы и балета.
1: Владимир, как у вас? Бывает позыв сходить на «Спящую красавицу»?
3: Прям абсолютно идентичная ситуация Евгению. И более того, когда меня затаскивают на оперу или балет, я сплю. Я не могу себя контролировать в этом плане.
1: Ну а как же? Это же классика. Вас же учили, по идее, этому всему, нет?
2: Меня однажды в студенческие годы у нас была возможность ходить по студенческим. Я пошел со своим лучшим другом, который не из академии, то есть он, ну, не к творчеству. Мы пошли в Самарский театр оперы и балета. Замечательный театр, очень красивый, и сильная труппа. Нас выгнали оттуда.
1: Вы смеялись?
2: Ну,
1: или храпели?
2: Ну, нет, мы как-то там где-то на балконе, мы что-то... Ну, нет, мы вели себя прилично абсолютно. Там были еще наши знакомые, девочки. Короче, нас просто билетер выгнала. Ну, это без скандала, без всякого. Не знаю, я еще раз говорю, с огромным уважением и к балету, и к опере, но не мое, вот, не могу.
1: Если говорить про проход по студенческим, не помню, в каком театре, столкнулась с ситуацией, что пришла вот целая группа ребят бесплатно, потому что они учатся в театральном, они вот пришли, сели, стали смотреть, и, кстати, не помню даже, в каком театре это было, на Литейном или... не помню, или в Ленсовета. И у меня вот тогда такой вопрос. Как бы мы ни говорили про то, что это искусство, про то, что мы про культуру, мы про добро, все равно так или иначе мы все хотим кушать, мы все хотим получать зарплату, нам всем надо платить аренду, нам всем надо платить за свет и так далее. Вот. Особенно если мы говорим про малые театры, да, у которых там не как в Мариинском, сколько у них там посадочных мест, да, а у которых небольшой зал. И вот приходит эта группа бесплатно смотреть, как играют ваши профессионалы, которым вы должны заплатить зарплату, занимают у вас там условно треть зала, не заплатив ни рубля. Вопрос, зачем театру это надо? И это, как я понимаю, такая массовая практика повсеместная.
2: Если они уйдут с какой-то мыслью, что-то, какое-то зерно у них будет, скажем так, посажено, пускай смотрят. Если они будут вести себя неприлично, ну, если они... Ну, зачем они нужны?
1: Не, ну, зерна зернами, но вам надо заплатить зарплату и аренду. И окупить помещение новое, которое вы построили.
2: Ну, значит, так надо. Для чего-то это нужно. Ну, пришли, посмотрели, оценили, задумались. Прекрасно. Но к нам не приходят по студенческим.
1: Ну. Владимир, вы больше про деньги. Как, что вы думаете на эту тему?
3: К нам не приходят по-студенчески.
1: Пока вообще или так вышло?
3: Пожалуй, так вышло. Ну, то есть у нас на текущий момент нет таких прецедентов.
2: Вру. На прошлой неделе к нам приходили студенты из Ярославского... ну, из Ярославской академии культуры, что-то такое. Сколько их было, я не знаю. Они позвонили, сказали, вы нас разместите. Мы сказали, да, разместим. Они потом и остались на ней на обсуждение, поговорили. Потом подошли, какие-то свои вопросы позадавали. Поэтому, ну, к нам приходят иногда. Если есть возможность, ну, мы студентов, может быть, по возможности посадим.
3: Ну, треть зала, конечно, для нас. Ну, откровенно говоря, наверное, это финансовая боль. Ну, это абсолютно точно. Но в том числе там разместить какие-то доп. Места и дать ребятам познакомиться с нами, с тем, что мы делаем. Ну, это, конечно, круто.
1: Тогда у меня такой вопрос. Я очень много лет занимаюсь разными социальными проектами, да, то есть это благотворительность, это как бы про добро, про свет там и так далее. Вот. Есть вечно, как бы скажем так, проблемная аудитория, да, это вот многодетные, малоимущие, бабушки. Вот. Работаете ли вы в эту сторону? Есть ли у вас какие-то, не знаю, там, соцпроекты, где вы говорите, что мы готовы, там, не знаю, в месяц выделять на все спектакли, не знаю, там, 100 билетов под социальных бабушек? Или там под многодетных, или там еще что-то.
2: У нас в Москве была такая практика, были социальные билеты, то есть они стоили, ну, какую-то символическую плату. Ну, по поводу Петербурга мы подумаем, может быть, сделаем что-то подобное.
1: Как в Москве этот эксперимент проходил? Кого вы видели в зале? И как вы считаете, был ли он успешным? И почему он был в прошедшем времени?
2: Ну, сейчас пока просто, ну, остановили. По каким-то причинам. Это, наверное, лучше у маркетологов узнать. То есть я не задаюсь всеми этими вопросами. Вот. Ну, приходили люди абсолютно, они благодарные были. То есть, мне кажется, если абсолютно бесплатно, то человек не будет ценить. Если он что-то сделает для того, чтобы прийти, ну, не только дойти, а что-то сделать еще, тогда у него будет для этого ценность. Поэтому вот ну, была какая-то плата.
1: Володя, ваша версия?
3: Да, я здесь поддерживаю абсолютно, потому что, ну, я тоже какой-то период своего времени занимался благотворительностью, всякими благотворительными проектами, и когда со стороны благополучателя нет труда для того, чтобы это благо получить, ну, я часто видел не очень позитивную реакцию. Вот поэтому делать за бесплатно в широком смысле этого слова, потому что это могут быть не деньги, а еще какие-то истории. Но как будто бы мне эта история не близка.
1: Хорошо, мы плавно должны двигаться.

0: и актеры, роль тех, кто занимается управлением театра, амбиция как управляющих театра?
1: У нас есть цель расширить площадку, чтобы у нас была еще одна сцена в Петербурге, как минимум. Потому что, как уже сказал Вова, мы не успеваем вместить всех. И это не только на этой площадке, но и на других, вот где мы экспериментировали, скажем так, на протяжении полугода, проверяли, нужны ли мы вообще Петербургу. Вот. Мы поняли, что нам нужно больше сцен. И так же, как и в Москве, мы готовы играть не 3 спектакля в день, а 6 спектаклей в день.
0: Должна ли при этом эта площадка быть территориально рядом, чтобы люди не путались и не приезжали не туда?
1: Я думаю, да. Это, ну, вот так же, как у нас в Москве, на Бауманской, все 3 площадки, это все в одном. То есть, скажем так, основная сцена, она прям с фасада на Бауманской. Очень красивые у нас ворота, ну, в наш театр. Вот. И 2 остальные сцены, они туда вглубь, ну, как сказать, вглубь двора.
0: На Гороховой есть опция такая?
1: Пока нет.
0: Ну, то есть там все занято или там вообще нет территории?
1: Там, ну, на данный момент там все занято. Но мы бы хотели, конечно, на Гороховой, мы бы хотели в Сено. Мы очень благодарны администрации Сено, что они к нам, ну, они нам показали, они к нам пошли навстречу в некоторых вопросах. Мы им благодарны, и мы бы хотели там продолжать.
0: У вас какая амбиция, Владимир?
2: Но учитывая, что мы с Евгением идем в одну сторону, ну, как будто бы это просто прям рубль в рубль.
0: Хорошо, если мы тогда переходим к вашей роли именно театральной, какая амбиция здесь? Может быть, сыграть кого-то, может быть, сыграть где-то, может быть, сыграть перед кем-то? Я не знаю, чтобы приехал Владимир Владимирович в Питер на какое-нибудь мероприятие, сел у вас в первом ряду, а вы перед ним Билли Миллигана сыграли. Я не знаю, у кого какие фантазии.
2: Ну, с этой точки зрения, наверное, как обратная связь от зрителя, конечно, вот те самые слезы и эмоции, и слова благодарности, которые... Или какая-то обратная связь эмоциональная, которую нам дают на обсуждениях после спектаклей. Вот это, наверное, самое важное. С точки зрения амбиций как актера, ну, честно говоря, у меня нет и никогда не было истории про то, что я там хочу быть суперизвестным, хочу там на какие-то большие сцены.
0: А вы точно в театральном учились?
2: Да.
0: То есть просто это же как бы вроде как бы антиподы.
2: Конечно, конечно, хочется... Вот есть эта история про то, что как любой актер, я хочу, чтобы меня любили все, но я хочу, чтобы меня любил мой зритель. Вот. Да, вот в этой камерной истории, да, их не очень много, да, их там не сотни тысяч. Но чем больше вот эти вот люди, вот эта локальная группа меня любит, конечно, мне от этого намного более приятнее. И, конечно, я хочу больше ролей, потому что мне много всего хочется просто актерски потрогать и попробовать.
0: Хорошо, у меня тогда такой вопрос. Смотрите, есть прекрасный «Квартет И», да, который все чудесно знают, у которого есть фильмы и у которого есть спектакль «День радио», с которого все началось. И спектакль «День радио», снятый на сцене во время спектакля, прекрасненько вирусится и много лет показывается. Не является ли это тем самым пунктом, когда можно играть на сцене, а тебя знают и любят все?
1: Отвечай в микрофон.
0: Отвечает Владимир с красного микрофона, да?
2: Да я думаю. Ну вот, знает все, мне, наверное, вот это вот не близко. История про знает все. Ну то есть те эмоции, которые я получаю,
0: ну,
2: зрителя...
0: Как Иосиф Кобзон, его знает вся страна.
2: Главное, чего мне зритель отдает вот
0: Михаил
2: здесь сейчас.
0: Михаил Боярский, которого любит вся страна, как главного мушкетера нашей страны. Я не знаю, ну как бы...
2: Вот вы знаете, кто... у нас сегодня очень много раз звучала история про Билли Миллигана. И вот у нас там есть моменты с сломанием четвертой стены. И когда ты стоишь сам, плачешь и видишь слезы человека, вот это самое главное. Вот в этот момент ты получаешь то, чего ты не получишь нигде и никогда. Ну, то есть это момент невероятного счастья.
0: Хорошо. Какую роль очень хотели бы сыграть? То есть, если мы говорим про классический театр, я знаю, что для многих это роль Гамлета, да, такая какая-то вот цель, к которой идут. В современном театре чья это роль?
2: Вы знаете, есть такая история вот у Светланы Подузовой, которая наш художественный руководитель, генеральный директор, вот наш босс. У нее есть потрясающее свойство, ну, она психотерапевт, она считывает людей, видит. Да, в начале, когда она мне предлагала вот те работы, которые я сейчас играю, мне казалось, это настолько не мое. Ну и сейчас себя так комфортно.

0: чувствую, мне там так хорошо, поэтому в этом плане я абсолютно за режиссера. Ну, потому что она настолько тонко чувствует эти вещи. Вот, как-то так.
1: Чего, ну, в плане амбиций, я зачем-то люблю себя испытывать, и я хотел моноспектакль. И Светлана дала мне такую возможность. Не знаю, что из этого выйдет. Посмотрим. Вот. Хотел моноспектакль. А в плане сыграть есть произведение «Вторая жизнь Увы». Я... Ну, мне интересен Увы. Я хочу сыграть... Ну, может быть, не самого Увы, но я бы хотел в этом спектакле сыграть. И не знаю, почему он мне так близок, почему он меня так интересует. Вот, а вообще есть очень много произведений, которые хочется увидеть на этой сцене, в которых хочется быть, в которых хочется играть.
2: Мы плавно переходим к моему следующему обязательному вопросу, который я всегда задаю. Это книги, которые мы читаем. Есть ли какие-то книги, которые вы вот говорите, вот я это прочел, и это должен прочитать вообще каждый, это прям супер. Есть. Пушкин наше все тоже подойдет.
1: Да, нет, это понятно, да. Там, допустим, у меня дочка с 2 лет знает наизусть Пушкина «Гусара».
2: Ого!
1: Да, и одна знакомая удивлялась, она говорит, а как у вас дочка знает наизусть такие стихи? Мы говорим, ну потому что мы каждый вечер ей читаем сказки, каждый вечер ей читаем книги. А, но мы не читаем.
2: Ну, вот. У нас дома была смешная история на эту тему. Пришел Дед Мороз к моим детям. Я заказала Дед Мороз. Это был первый раз, когда к нам пришел домой Дед Мороз. У меня тогда младшему ребенку было 4. Ну и, значит, все это классика. Дед Мороз, Снегурочка, малыш, садись ко мне на колени. Вот, значит, и читай. Знаешь ли ты стихотворение? Значит, он там еще половину букв у него нет. Он говорит, да, я знаю стихотворение. Дед Мороз говорит, ну читай, я тебе подарок. Значит, там. И мой 4-летний ребенок говорит, скажи-ка, дядя, ведь не даем Москва, спаленная пазаром. Дед Мороз, значит, у него глаза, он вчера рассказал полностью, значит, все это Бородино, и он говорит, внучок, а как же ты вот в 4 года выучил Бородино? Брат, утилы не мог выучить, а я запомнил. Ну вот, видимо, у вас так же с гусарами.
1: Ну да, да, да. Ну, то есть это одно из любимых моих произведений у Пушкина. А в плане прочитать «Тоннель». Автора не вспомню. Вов, ты помнишь автора? Это русский авторка, или как
0: можно? Яна Вагнер.
1: А? Да, да, да. Ну, «Тоннель». Интересное произведение с неожиданной концовкой. Так, Вов, вспоминай.
2: Яна Вагнер.
0: Да, Яна Вагнер. На самом деле у меня на тему литературы нет ответа на этот вопрос, потому что, ну, если я правильно услышал, вопрос звучал как, ну, что нужно прочитать каждому.
2: Ну, рекомендация какая-то, да.
0: Да нет у меня этой рекомендации, потому что когда мы начинаем с кем-нибудь общаться на тему литературы, и звучит вопрос, а порекомендуй, и это начинается долгое интервью, а что тебе, что ты любишь, вот. Поэтому порекомендовать всем и каждому, ну, как будто бы ничего не могу. Есть кино, которое я считаю...
2: Это следующий вопрос. Мы можем к нему плавно перейти, да.
0: Есть одно конкретное кино, которое я считаю, что если бы посмотрел каждый человек на Земле, мир бы стал добрее очень сильно. Это «Гоголь фон Триера». Очень сложная, тяжелая картина, в том числе с точки зрения визуала. Не всем просто ее смотреть. Но я правда считаю, что если бы...
2: «Гоголь». Я смотрела его... мне кажется, 2 месяца кусками по 10 минут, потому что это просто невозможно смотреть.
0: Да, это очень тяжело.
2: Я не знаю, кто это, как они это снимали, я не понимаю, кто может посмотреть это, не дай бог, в кино. Вот. Но я вот смотрела реально вот 10 минут, и все.
1: По поводу произведения, да, я зачем-то начал советовать то, что мне просто... Там,
2: Женя, смотрите, у нас вот здесь микрофон.
1: Да, вот здесь микрофон, простите. Я зачем-то начал советовать то, что мне просто понравилось из последнего, но это как будто бы не то, что нужно прочитать всем. Да, у меня так же, как у Вовы, нету решения. Ну вот, интересное произведение. Все, забыл. Как Увы-то кто написал? Я обожаю его, этого автора. Все, вылетело из головы.
2: У нас есть Яндекс сейчас.
1: Да, спасибо, Яндекс.
2: А в принципе, Догвилл можно было бы поставить в театр?
0: Да. Ну, он изначально, ну, как бы, там же сценография так работает, что там сквозные сцены, и, в общем-то, ну, это как будто бы, ну, да, да, я это вижу в театральной постановке.
1: Интересно.
2: Есть ли какая-то книга, которая прям супер понравилась, супер психодраматическая, прям с прокачкой, все как надо, но ее невозможно поставить в театре? Ну, то есть, не знаю, книга потеряется, сюжет не дойдет, это будет не то.
0: Мне кажется, что мы не сможем правильно ответить на этот вопрос, потому что мы не драматурги.
1: А вот на самом деле порой там Светлана берет какое-то произведение, такой думаешь, господи, как это можно поставить? А потом смотришь, такой, это гениально. Просто, ну, это правда. Там, или наоборот, это же очевидно было, это было на поверхности, почему я до этого не догадался. Да, мы не драматурги, мы не режиссеры, мы не можем так оценить. К примеру, на той неделе я еще не видел этого спектакля. Светлана поставила «Вечное сияние чистого разума». И когда увидел сценографию, я такой, просто... Все, это одной сценографии было все сказано. Вот что я увидел, это «Алхимик». Очень красиво. Тоже из декораций 8 барашков. Вот и ткань. 8 барашков. И можно на самом деле даже было без барашков сыграть, но они были красивые. И тоже вот как «Алхимика» поставить? Как поставить «Вечное сияние чистого разума»?
2: Почему так популярно сейчас в постановках, мы опускаем про Билли Миллигана, да, почему так популярно сейчас в постановках «Лолита», «Парфюмер», «Мастер и Маргарита»? Ну, «Мастер и Маргарита» от нее, от этого произведения хотя бы не тошнит. От «Лолиты» с «Парфюмером», когда их читаешь, прям тошнит. К ним еще третьим я бы добавила «Сто лет одиночества». Это вот третья книжка по тошноте, которую невозможно читать. Его я пока не видел нигде в театре. А вот «Лолита» с «Парфюмером», они прям почему-то в театрах популярны.
0: Ну, сейчас «Лолиту» вообще не сыграешь. Ну, потому что... Ну, так работает современный мир, что...
2: Но ЛДМ ставит его.
0: Ну, и есть там проблематика определенная. Вот. Ну, потому что это легко принимается за пропаганду. Uh-huh. Мы, конечно, понимаем, что там есть вот этот элемент ненадежного рассказчика. Мы это... Ну, мы как...
2: Короче, с юридической точки зрения с этим сейчас
0: там,
2: сложно.
0: Там, да, там есть проблемы. И это, наверное, можно поставить так, чтобы это не вызывало вот тошнотворные эффекты, хотя «Лолита», наверное, должна вызывать тошнотворный эффект.
2: Так вот, и зачем ставить то, чего зрители тошнит? Вот тошнит настолько, вот «Парфюмера» же читать невозможно, как тошнит.
0: Психодрама.
2: «Сто лет одиночества» невозможно читать, потому что тошнит.
0: Тяжело читать. Но я как человек, который недавно перечитывал «Лолиту», и это для меня была катастрофа, потому что впервые «Лолиту» я прочитал в 14, и тогда мне казалось, да, ну, в общем-то, не такая уж это какая-то болезненная история. А когда я прочитал «Сегодня лето», и фактически это история про моего ровесника, вот там я получил культурный шок.
1: А тоже, ведь вас тошнит, потому что... Не потому что плохо написано.
2: Не, написано прекрасно.
1: Да, а потому что, блин, жизнь такая. Ну, вот она такая, она жестокая. Она страшная. Ну, вспомните об этом. Если у вас все хорошо, это прекрасно. Но вспомните, что... Есть кто-то рядом, кому, возможно, нужна помощь. У кого вот такое происходит? Может быть, просто кому-то нужна ваша помощь.
0: Ну, то есть, добавляя, почему мы испытываем эмоции от этих произведений? Потому что мы знаем, что это жизненно.
1: Да.
0: Потому что если бы мы видели в этом... Ну,
2: фантастику.
0: Исключительно, да, если бы мы видели фантастику, для нас это было бы далеко... Ну, то есть, мы понимаем, в далекой-далекой галактике что-то там происходит. И то в «Звездных войнах» тоже есть узнавайки. Мы почему-то сочувствуем этим героям, да, потому что они... Ну, либо мы встречаем их на улице, либо мы узнаем в них себя.
1: Опять же таки, вопрос с отцом, да?
0: Да.
2: Нет, но здесь закончим. У нас мы просто плавно вообще движемся к завершению. На мой взгляд, это будет сейчас очень странная ассоциация. Интересно, как вы на нее среагируете. На мой взгляд, у нас есть очень популярное произведение, которое почти «Лолита». Это «Карлсон». Вот. Это прям вот история. Я не смогла прочитать «Карлсон» своим детям, потому что, на мой взгляд, это голая педофилия. Вот. Это история про мужчину среднего возраста, который зовет маленького брошенного семьей мальчика к себе в домик на крыше и просит никому об этом не рассказывать. Это педофилия. Вот. И это, в общем, почти «Лолита». Но она при этом популяризирована, ее все любят, знают и вообще хвалят.
0: Я прям буквально на днях обсуждал историю про Карлсона с своей девушкой. И у нас была, ну, то есть я говорил о том, что, ну, либо это история про педофилию, либо про шизу. Ну, потому что,
2: ну, шиза,
0: возможно, возможно, он выдумал этого Карлсона, потому что у него такой конфликт с родителями, с братом и сестрой. Ну, может,
2: да,
0: быть,
2: он вообще не нужен. На мой взгляд, это вообще история про то, что мать родила третьего ребенка, чтобы хоть как-то мужа заинтересовать, потому что он, кроме газет, ничем не интересуется.
0: Да.
2: Вот. И это вполне может быть шиза. Ну, либо педофилия, если он же живое существо.
0: И мы пришли вот с девушкой к следующему выводу. Почему это, особенно в России или в постсоветском пространстве, почему эта история работает по-другому? Потому что есть мультик, ну, который он такой добрый, такой милый, классный, что вот как будто бы все с ним окей. Хотя там тоже есть элементы, если посмотреть его внимательно, там есть статичный вот эти задний фон, такой статичный всегда, да, такой жуткий-жуткий, он прям такой, на самом деле, он вызывает немножечко правильных эмоций.
2: Нет, ну мультик, он, как сказать, он сильно упростил произведение. Он не по произведению, он лирическое отступление на тему.
0: Но все равно там те же конфликты, они поднимаются. Ну, то есть, если ты внимательный зритель, все равно ты все это видишь.
2: Хорошо, давайте тогда плавно переходим к завершающему вопросу фильма. Кроме Догвилла, что еще вот хорошо бы каждому культурному человеку посмотреть?
1: Блин, вот такой сложный вопрос задаете культурному человеку. Но я могу назвать свой любимый фильм, но он очень похож на спектакль. Это «Сыщик». Рекомендую, очень красивый и очень интересный фильм. «Интервью с Богом» тоже мне очень нравится. Марвел не берем, да?
2: Марвел весь, да, просто?
1: Ну да. Вот. Ну, вот это мои любимые произведения. У меня даже есть список.
2: Фильмов любимых?
1: Да, да, да.
0: Слушайте, мне кажется, что вот если говорить и ставить вопрос так, с каким произведением культурный человек должен ознакомиться, на мой вкус, культурный человек обязан ознакомиться с жанрами. А дальше уже делать выбор, исходя из того, ну вот куда тебя больше влечет.
2: То есть аниме он тоже должен посмотреть?
0: Ну, мне кажется, да, обязательно.
1: Это
0: я как человек, который не переносит аниме на дух, ну это прям вообще не моя история. Ну понятно, покемонов там все смотрели.
2: Хорошо, ладно, Рики и Морти.
1: Однозначно.
0: Это хорошее произведение.
1: Это хорошее произведение, это постирония. Это...
2: Но это же наркота чистой воды.
1: Да нет, это... Я считаю, я воспринимаю это как иронию.
0: Ну это социальная критика, на самом деле, там очень много таких
1: вот
0: вещей.
1: Туда же все эти произведения Симпсоны, Гриффины, Американский папаша, это же все ирония, Южный парк. Ну, это... Не знаю, мне кажется, что их можно смотреть, но фильтрую. Детям, мне кажется, не стоит смотреть. Вот подросткам, которые уже могут что-то понять, осознать, можно смотреть. Я вот открыл свой список, и у меня на первом месте стоит «Сыщик», потом «Платформа». Тоже это интересное произведение про социальное неравенство. Это там, где они находились на разных уровнях, и еда двигалась сверху вниз. И это же тоже интересно, что если верхние съедят чуть больше, чем нижние, то нижние умрут от голода. Но ты в любой момент можешь оказаться на этой платформе. Вот. Жутко громко, запредельно близко. Ну, и вот дальше у меня там понеслось «РРР», «Рядом ревет революция». Великолепный фильм индийский, тоже рекомендую. Я могу продолжать.
2: Да, так, понятно, список большой. Так, это книга, про которую мы говорим. Вот.
1: Да, это она.
2: Тогда можно зачитать и озвучить ту книгу, которую, собственно говоря, вы рекомендуете прочитать.
1: Так, в смысле, это что?
2: «Вторая жизнь».
1: Да, «Вторая жизнь», увы, да.
2: И автор там тоже должен быть.
1: Так, все. Сейчас я найду.
2: Да, у нас есть прекрасный Яндекс-помощник. Владимир, пока у нас Евгений ищет, у меня завершающий блок программы всегда — это свободный микрофон. Это тот момент, когда можно сказать: «Привет, мама, я на радио». Вот вообще все, что угодно, не по теме эфира.
0: О, как я люблю в кавычках открытые вопросы, потому что сразу такой: «Господи, что говорить?» Совершенно не очевидно. Наверное, вот мессендж мой основной такой. Друзья, входите в театр и приходите к нам в первую очередь. Вот. Ну, мы играем хорошие вещи не для всех. Вот. Если вы считаете себя немножечко не для всех, а вы в любом случае немножечко не для всех, приходите к нам, познакомьтесь.
1: Я пока искал, что «Вторую жизнь», увы, написал Фредерик Бакман. У него немного произведений, и рекомендую прочитать все. У него это вот там цикл из 3-4 произведений. «Вторая жизнь Увы», «Бабушка велела кланяться». Ну, и есть с другим настроением «Они против нас» и «Медвежий угол». Ну, вот это как будто бы два разных автора писали. Рекомендую. А какой вопрос был?
2: Открытый микрофон. «Привет, мама, я на радио», там, все что угодно.
1: А я скажу всего лишь одно слово, которое поймет только один человек. Это «Шар». И все.
2: Хорошо, последний вопрос. Мы уже прям сильно вышли из временного регламента. Книга, которую я сейчас вот заканчиваю читать, это классика советской педагогики. Это Алексей Макаренко, педагогическая поэма о воспитании, о том, как один человек, в общем-то, воспитал несколько сотен достойных советских граждан. Можно ли ее поставить в театре? Или это не то произведение, которое можно увидеть на сцене?
1: Я с ним не знаком, мне стыдно, я с ним не знаком.
3: Ну, вообще-то знаком, потому что вообще-то по курсу педагогики ты должен был что-то такое читать.
2: Читали обязательно.
1: Не могу вспомнить, ну ладно.
3: Ну, я думаю, что нет.
2: Ну, потому что я вот его читаю, оно потрясающее, значит, произведение. Mm-hmm. Но как вот это представить в театре?
3: Я не представляю.
2: Ну, может быть, нас послушает ваш режиссер где-нибудь через год. Мы увидим педагогическую поэму на сцене «Многоточие». Огромное спасибо, дорогие друзья. Это было правда потрясающе. Спасибо большое нашим радиослушателям, которые нас слушали. Надеюсь, с интересом. Театр «Многоточие» в августе. Я знаю, что у вас будет премьера. Кроме «Похороните меня за плинтусом», еще, по-моему, какая-то.
1: В августе у нас «Над пропастью во ржи». Да. Если не ошибаюсь, 16 августа. «Над пропастью во ржи» премьера, а 26-го «Похороните меня за плинтусом».
2: И кроме этого у вас еще «Цветы для Элджернона» много раз.
1: Да, да, они идут.
2: И...
1: Да. Могу быстро пробежаться по репертуару. «Цветы для Элджернона», «Билли Миллиган», моноспектакль «Морфий» по Булгакову, «Коллекционер», «Вероника решает умереть», «Бог путешествует инкогнито». Это вот 6 спектаклей, которые у нас на данный момент есть. И 2 спектакля, про которые я сказал. «Похороните за плинтусом» и...
3: «Над пропастью во ржи».
1: «Над пропастью во ржи».
2: Дорогие друзья, театр «Многоточие», Гороховая, 47. По «Многоточию» можно найти и купить билеты. Приходите. Евгений и Владимир вас встретят как самых дорогих гостей.
1: Да.
2: Вот. Большое спасибо за то,
1: вам.
2: Что да, нашли время.
3: Спасибо.
2: И также хочу сказать, что программа «Оригинальный мир» уходит в отпуск. Не теряйте меня, я обязательно вернусь после того, как немножко наберу сил и заряжусь солнечным летним Питером. Всем пока-пока. А впереди у нас прекрасная музыка на радио «Шок». Всю чудесную питерскую ночь. Всем пока-пока.

кофе, с ковицы полложки сахара, кофе, кофе, две сигареты.

911.

0: Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок, радио Шок.